0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Радио Азия Плюс. Бару и Шунидан. Азия Плюс. Со Адар Таджикистан Шаш.
1: Дар Борай Фарух Шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки вай ба Дубай ба ваву паймуй бонк парвозка.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане продлили мораторий на проверки бизнеса. В Душанбе построят 3 завода. Таджикистан разработает национальный план по защите прав людей с инвалидностью. В стране стартовал 3-й этап республиканского конкурса «Таджикистан. Родина любимая моя». В Душанбе пройдет праздник Мехргон и сельскохозяйственный фестиваль. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Вы рассказали кому-то о своих планах, и все пошло не так. Похвастались хорошим самочувствием, на следующий день заболели. Поделились радостью, и вдруг посыпались неприятности. И тут кто-нибудь обязательно скажет: «Тебя сглазили». Не надо было рассказывать. Почему мы так часто ищем связь между чужим взглядом, завистью и событиями нашей жизни? И что об этом говорит психология? Давайте разберемся.
3: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Прежде всего, давайте разделим 2 вопроса. Первый. Есть ли научные доказательства того, что взгляд или зависть способны посредством сверхъестественного воздействия причинять человеку вред? Надежных научных подтверждений этому нет. Второй вопрос совершенно другой. Может ли вера в глаз влиять на наше самочувствие, поведение и эмоциональное состояние? Да, может. Представьте человека, который искренне убежден, что его могут сглазить. После разговора с завистливым, как ему кажется, знакомым, он начинает прислушиваться к каждому ощущению. Заболела голова – тревожный знак. Усталость – тоже. Что-то не получилось на работе – значит, снова сглазили. Сглаз действует. Человек становится настороженным, ждет неприятностей и все чаще воспринимает обычные события как подтверждение своих опасений. В психологии существует понятие «эффект ноцебо». Он описывает ситуации, когда негативные ожидания способствуют появлению или усилению неприятных ощущений. Например, если человек уверен, что после определенного события ему обязательно станет плохо, тревога может усиливать восприятие телесных симптомов. Есть и другой механизм. Мы склонны замечать то, что подтверждает наши убеждения. Если мы уверены, что определенный человек нам завидует, то может запомниться неприятность, случившаяся после встречи с ним. Но забыть десятки случаев, когда после общения с ним ничего плохого не происходило. Кроме того, понятие «сглаза» существует в разных культурах и передается из поколения в поколение. Оно помогает людям объяснить непонятные события, страх потери благополучия и болезненное внимание окружающих к чужому успеху. Вы имеете право радоваться своим достижениям, делиться хорошими новостями и строить планы. Пусть разум помогает нам проверять факты, традиции напоминают о наших корнях, а тревога не становится хозяином нашей жизни. Ведь иногда нам нужна не защита от чужого взгляда, а уверенность в том, что не каждое неприятное событие имеет тайного виновника. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Шарики Олами Дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
7: 464 миллион.
8: 464 миллион бор як тарунаро дар як шабона рӯз шуниданд. Ин натиҷа вобаста ба тарунаи сершунаванда дар Spotify то 1 сентябри соли равон ба қайд гирифта шудааст. Ин тарунаи BB Wowie, Karol G, Hoodline ва Русовский буд.
6: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرسبانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. از یابلوس درجه بالای خصبیت.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: соат дар Тоҷикистон 7.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Радио.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
6: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике продлили мораторий на проверки бизнеса. Таджикистан разработает национальный план по защите прав людей с инвалидностью. В Душанбе пройдет праздник Мехргон и сельскохозяйственный фестиваль. Далее подробности этих и других событий. В республике продлен мораторий на проверки предпринимателей еще на 2 года, до 1 января 2029 года. Об этом заявил глава государства Эмомали Рахмон на встрече с инвесторами и предпринимателями в Душанбе. Решение направлено на создание благоприятных условий для бизнеса и инвестиций, а также дальнейшую поддержку малого и среднего предпринимательства. Эмомали Рахмон поручил ответственным структурам совместно с другими ведомствами регулярно контролировать соблюдение моратория и установленного порядка проведения проверок. Нижняя палата парламента страны одобрила инвестиционное соглашение с компанией «Кристалл Грин Класс» о строительстве 3 предприятий в Душанбе стоимостью 120 миллионов долларов. Проект предусматривает строительство предприятий по переработке и обогащению кварца, производству листового стекла и стеклянной тары. Фундамент будущих заводов заложили в октябре прошлого года с участием президента. Строительство пройдет в 2 этапа. Ожидается создание более 450 рабочих мест. Новое предприятие позволит производить в республике стекло для строительства и тару для пищевой промышленности, а также сократить зависимость от импорта и увеличить переработку местного сырья. Таджикистан завершил процедуру ратификации Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью. Теперь стране предстоит разработать национальный план по выполнению ее положений. Как сообщает Министерство здравоохранения, главная задача – обеспечить людям с инвалидностью равный доступ к образованию, медицинской помощи, трудоустройству и инфраструктуре. В число приоритетных направлений также вошли совершенствование системы оценки инвалидности по международным стандартам, расширение сети реабилитационных центров и повышение качества медицинского обслуживания, а также усиление защиты прав людей с инвалидностью и борьба с дискриминацией и негативными стереотипами в обществе. В стране пройдет 3-й этап республиканского конкурса «Таджикистан. Родина любимая моя». По данным Министерства культуры, в заключительном этапе конкурса принимает участие 581 претендент. На 3-м этапе конкурса участники соревнуются в номинациях «Композиторское искусство», «Вокал», «Исполнительное мастерство игры на музыкальных инструментах», «Изобразительное искусство» и «Дизайн». Конкурс «Таджикистан. Родина любимая моя» проводится уже 8-й год под патронажем президента республики. Его цель – выявление новых талантов в области музыкального, вокального и изобразительного искусства, а также дизайна, повышение профессионального мастерства и эстетической культуры. Денежное вознаграждение победителям конкурса выплачивается в размерах. Гран-при – 100 тысяч самани, за первое место предусмотрено 70 тысяч самани, за второе – 50 и за третье место – 30 тысяч самани. Наставники, чьи ученики заняли призовые места, получат по 20 тысяч самани и почетную грамоту. В Душанбе пройдет праздник Мехргон. Праздник состоится 17 октября в столичном парке культуры и отдыха имени Фердауси. Также там пройдет фестиваль-ярмарка сельхозпродукции и техники. В частности, в этот день пройдут фестиваль пчеловодства с выставкой и продажей меда, праздник яблок и винограда, выставка и продажа плова и риса, а также праздник арбуза, дыни и тыквы. Свою продукцию представят дихкани со всех уголков республики. Лучшие повара приготовят национальные блюда, а народные мастера представят свои изделия. Минсельхозы отметили, что продукцию на ярмарке будут продавать по доступным ценам. Начало мероприятия – 9 часов утра. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Тадж-билд 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе-экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе-экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. Тадж-билд 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
1: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место – 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий – 16:00. Генеральный партнер – Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер – Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
2: Шуму остава кувкогой музнок дар Душанбе бисьор истифода мебарет. پس ابانیمنت نیرو روحی هری کلای و فایدانوک است. با ابانیمنت دیگر هر دفع پرداخت کردنی حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابانیمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده در رفعی ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابانیمنت نیرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.

0: Реклама дар Азия Плюс. Моҳи октябр истиқлол бозиҳоро дар Лигаи даъвати Конфедерасияи футболи Осиё оғоз мекунад ва барои шарафи Тоҷикистон ба майдони набард мебарояд. Чор даста танҳо як роҳ хат ба плей-офф ва муборизаи шадид дар ҳар як рақобат. Мухлисони гиромӣ, вақти он расидааст, ки якҷо шуда гӯем, ки Тоҷикистон ба пеш, истиқлол ба пеш, дилҳо бо ту, Тоҷикистон бо ту. Марҳилаи гурӯҳӣ 17 октябр, даври аввал, соати 19, наҷми Лубнон, Истиқлол Тоҷикистон. 20 октябр, даври дуюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон, Ал-Араби Хувайт. 23 октябр, даври сеюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон, Ҳомсал Фида Сурия. Чиптаҳоро тариқи ticketon.tj ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истиқлол Тоҷикистон бо ту аст.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мазагои нави шеф-бургер ро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таами наве ки бояд хатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Азия Плюс.
0: Джонни Оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
4: Шарики барнома Comfort Baby.
5: Салом, модарони азиз, як саволи шинос. Имрӯз ба кӯдак чӣ хӯрок диҳем? Як рӯз шавла мехӯрад, рӯзи дигар сабзавотро канор мегузорад. Баъзан бошад танҳо макарон ё шириниҳоро талаб мекунад. Дар ҳамин ҳол мо мехоҳем фарзандамон солим бошад ва ҳамзамон аз таъми хӯрокҳои миллии худ баҳра барад. Оё хӯрокҳои миллӣ метавонанд ки ҳам болаззат ва ҳам фоидаовар бошанд? Албатта. Дар таомҳои миллии мо маҳсулотҳои гуногун истифода мешаванд. Ғалладона, сабзавот, лубиёгиҳо, маҳсулоти ширӣ ва гӯшт. Муҳим он аст, ки онҳоро бо назардошти сину сол ва эҳтиёҷоти кӯдак дуруст омода кунем. Масалан, шавла метавонад хӯроки субҳона бошад. Ба он сабзавот илова кардан мумкин аст. Агар бо шир омода кунед, мутобиқати онро ба сину сол ва таҳаммулпазирии кӯдак ба назар гиред. Мастоба. Бо биринҷу сабзавот ва миқдори мувофиқи гӯшт метавонад хӯроки серғизо бошад. Барои кӯдак, онро аз ҳад зиёд намакдор ё равғанин омода накунед. Оши бурида ё угро. Бо сабзавот низ метавонад қисми гуногуни номгӯи таомҳо бошад. Ба ин хӯрок, лубиёгиҳо, каду, сабзӣ ё дигар сабзавоти мувофиқро илова кардан мумкин аст. Ҳатто таомҳои дӯстдоштаи оилавӣ ба монанди оши палов, метавонад ба номгӯи хӯрокҳо дохил шавад. Танҳо ба андозаи порсия, миқдори равған ва намак диққат диҳед ва онро бо сабзавоти тару тоза ҳамроҳ кунед. Дар шаҳр зиндагӣ кардан маънои онро надорад, ки барои ғизои солим ҳатман маҳсулоти гарон харем. Маҳсулоти мавсимӣ, лубиё, наск, тухм, сабзавот ва меваҳои дастрас низ метавонанд асоси номгӯи таомҳо бошанд. Кӯшиш кунед, ки кӯдакро маҷбур накунед. Хӯроки навро бо миқдори кам пешниҳод кунед. Худатон ҳам онро бо завқ бихӯред. Ва ба кӯдак имкони шинос шудан бо маззаҳои гуногунро фароҳам оваред. Як қоидаи муҳим. شکل و اندازه خوراک باید به سن و سال کودک موافق باشد. خوراکهای سخت که می توانند باعث نفسگیری شوند درست آماده کنید و هنگام خوراک خوری کودک را تنها نگذارید. شما برنامه جانیوچا را شنیدید. برنامه بود از گیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانیوچا، یک گهواره مهر.
4: اولین برندی وطنی اوریبچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتوری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. اوریبچه‌های کامفورت بیبی را در تمامی نقطه های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مولیوی شما
4: чувствую запах твой на моей кофте закрою глаза рукой ты снова напротив мы попрощались с тобой не на той ноте и снова под утро домой на автопилоте о чёрт

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 10 افغانی 1 سومونی و 42 درهم، 1 ریال سعودی 2 سومونی و 46 درهم، 1000 سومی ازبکی 72.76 درهم، 10 ین ژاپنی 58.3 درهم و 10 سومی قرغیزی 1 سومونی. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 34 درهم، 1 روبل روسی 10.9 درهم ارزش دارد. اسکار وایلد کدام وقتی گفته بود است که جوانان امروزی فکر میکنند که پول این همه چیز است. با گذشت سالهای زیاد میفهمند که این فکرشون درست بود است. نخود این اندیشه درستی خود رو توی سالها اثبات کرده باشد. شما هم به همین نظر هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс. Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Мазовой новый шеф бургер Ропеш Возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танходар КФС.
6: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе.

0: Подробнее на istara.tj. TouchBuild 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе-экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе-экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. TouchBuild 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
1: Рахами телефон идорая реклама.
2: Чилуяк, чилуяк.
3: Басу ба Раси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.

0: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президенты Таджикистана и Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества. Саудовская Аравия атаковали штаб-квартиру крупнейшей нефтяной компании. 17 футбольных болельщиков арестованы в районе Балхи за нарушение общественного порядка. Далее подробности этих и других событий. Президенты Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев провели встречу в Баку накануне на полях 7-й конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Стороны обсудили укрепление дружбы и расширение многопланового сотрудничества между двумя странами, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций. Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Таджикистана на этот год с 6 до 7,3%, а на 2027 год с 4,8 до 6,8%. Обновленные оценки представлены в октябрьском докладе фонда «Перспективы развития мировой экономики», опубликованном 13 октября. Таким образом, по сравнению с предыдущими ожиданиями МВФ, улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта республики на этот год и на 1,3% пункта, а на 2027 год сразу на 2% пункта. В январском страновом докладе фонда отмечалось, что экономический рост республики поддерживают крупные финансовые поступления из-за рубежа, высокий внутренний спрос, а также развитие горнодобывающей промышленности. Особую роль играют денежные переводы трудовых мигрантов. При этом фонд предупреждает, что зависимость от денежных переводов остается одним из рисков для экономики страны. Штаб-квартира Сауди Арамко, одной из крупнейших нефтяных компаний мира, получила серьезные повреждения в результате атаки хуситов. Пожар распространился с 6 по 10 этаж здания, а на верхних этажах обрушились потолки и выбило стекла. Об этом сообщает Reuters. При этом работа комплекса продолжается в обычном режиме. Часть сотрудников перевели на удаленную работу, а некоторые функции компании перенесли в зарубежные офисы. Атака произошла на фоне обострения боевых действий между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене. Ранее хуситы совершили удар по международному аэропорту Эр-Рияда, в результате которого погибли не менее 12 человек и еще более 300 получили ранения. В районе Балхи 17 футбольных болельщиков получили по 5 суток административного ареста за нарушение общественного порядка во время матча между командами Сарой Камар и Паншер. Матч между ними состоялся 13 октября и завершился в ничью со счетом 1-1. Как сообщает УМВД по Хатлону, участников инцидента доставили в отдел внутренних дел и составили на них административные протоколы. Они получили по решению суда 5 суток ареста. В управлении МВД по Хатлону напомнили, что драки, конфликты и нарушения общественного порядка во время спортивных мероприятий влекут ответственность в соответствии с законодательством страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: من تخمین میکنم که یکی از سیرهوی موفقیت در همین گونه بازیو هم هست و من شاید در زندگی باشد. اما ما با صحیفه رکلام میگذاریم و بعدی اون یکی از بخش ها رو شاید یه رو دیت رو یا شاید صحیفه دیگر رو شروع میکنیم.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Таджбилд 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе Экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе Экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. Тачбилд 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
2: Испытай удачу. Лотоспорт запустил новые лотерейные билеты. Пенальти и остров сокровищ. Купи билеты и иди навстречу своей удаче. Найди звезду. Получи свой выигрыш или кратно увеличь его. И это еще не все. Собирай буквы на билетах и забери свой приз. Смартфон, телевизор, холодильник, ноутбук и многое другое. Ищи желтые зонты Лотоспорт по всей республике. Лотоспорт. Лови звезду удачи.
1: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2gis.tj.
3: Муги октябр. Истихнул музы городар лига и давати конфедерация футболи осию огоз меконат. Вабарой шарафи Таджикистан ба майдони набард мебароят. Чордаста. Танго як рохат ба плей-офф. Ва мубориза и шадид дар хар як рахобат. Мухлисони гироми. Вахти он расидаски. Як джошу дагуем ки Таджикистан ба пеш. Истихнул ба пеш. Дилго боту. Таджикистан боту. Маргилеи гуруги. Хаб дагуми октябр. Даури Авал, Суати Нузда, Наджме Глубнон, Истихлол Таджикистан. 20 октябрь, Даври Дуюм, Суати Нузда, Истихлол Таджикистан, Ал-Араби Хуайт. 27 октябрь, Даври Сейюм, Суати Нузда, Истихлол Таджикистан, Хамсал Фида Сурия. Чептагору тарихи Тикетон.TJ ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истихлол Таджикистан бо ту аст.
4: Лам-братин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Шумо сулфа шудед. Ваон натанло шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол. Сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
6: XL رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. XL رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه XL انرژی نقطه آسیا باقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهر استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو مو ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برده. Он ро аз даст наде.
3: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبع هیچ مضمون بهزی لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе гунар, мол аз адат беш.
4: Со Аддар Туджикистон Йодда.
5: Писарам, баруй хуруки нисфирузи, баруй ад пуль фристодан.
6: Ташакур, модарчо, алла кай гирифтан.
7: Ба фарзандонатон хамьони электронику шоед, ва маблагро мустакиман аз телефони худ интикол дихед. Эсхата Джуниор, хадами аввалин баруй марифати молияви фарзанди шумо. Junior Rock дар барномаи Эсхата кушоед.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
8: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Отечественные предприниматели создали более 4 миллионов рабочих мест. В Таджикистане впервые провели онкооперацию с использованием индоцианина зеленого. В Узбекистане за сексуальное насилие над детьми теперь грозит пожизненный срок. Далее подробности этих и других событий. За период независимости предпринимателями и щедрыми гражданами страны построено, реконструировано и сдано в эксплуатацию более 3300 промышленных предприятий и производственных цехов, свыше 6000 объектов сферы образования, здравоохранения, более 2000 спортивных площадок, а также свыше 5000 объектов сферы обслуживания. Об этом накануне сказал президент республики Эмомали Рахмон, выступая на встрече с предпринимателями и инвесторами страны. За последние 25 лет предпринимателями создано более 4 миллионов рабочих мест, сказал президент, выразив всем предпринимателям, инвесторам и благотворителям искреннюю признательность за их весомый вклад в благоустройство и развитие Родины. В Республиканском научном центре онкологии впервые выполнили операцию с использованием эндоцианина зеленого. Хирургическое вмешательство выполнили пациентки с диагнозом рак эндометрия на ранней стадии заболевания. Эндоцианин зеленый используется для визуализации лимфатических структур и определения сторожевых лимфатических узлов, которые имеют особое значение при оценке возможного распространения опухоли. В центре отмечают, что применение этого метода помогает точнее определить распространенность заболевания, установить его стадию и выбрать дальнейшую тактику лечения. Внедрение подобных технологий рассматривается как важный шаг в развитии онкохирургии в Таджикистане, а также в повышении качества диагностики и лечения онкологических заболеваний. Город Душанбе досрочно выполнил план осеннего призыва на военную службу за первые 15 дней кампании. Таким образом, более 40 городов и районов уже отрапортовали о выполнении плана наряда. По данным Министерства обороны, за первые 10 дней осенней призывной кампании республика выполнила 84% установленного плана. Осенняя призывная кампания, между тем, продлится до конца ноября месяца. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за сексуальное насилие над детьми младше 14 лет. Отныне лицам, совершившим такое насилие, грозит до 25 лет или пожизненное заключение. Срока давности по таким преступлениям не будет, заявила глава администрации главы Узбекистана Саида Мирзиёева. Как отмечается, ответственность понесет каждый, кто причинит вред и боль ребенку, от сотрудников образовательных учреждений до родных, совершивших насилие. Помимо этого, закон усиливает административные наказания за ненадлежащую заботу родителей о детях, сексуальные домогательства, нарушение брачного возраста и необеспечение защиты детей от вредной для их здоровья информации. США предложили европейским странам разморозить часть российских активов, заблокированных после начала конфликта на Украине, передать их в структуру, контролируемую Вашингтоном. Цель этого шага – попытка возобновить мирные переговоры. Об этом сообщает газета Financial Times. По данным издания, инициативу представили на встрече, которая прошла в Майами, между представителями США и Европы. Среди предложенных вариантов было создание специального финансового механизма под надзором Соединенных Штатов. ЕС и страны G7 заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро и планируют перевести их в специальную европейскую структуру, чтобы использовать в дальнейшем для финансирования Украины. Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия будет использовать все инструменты, чтобы добиться возвращения своих активов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Курбі Асқор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Да афғони 1 сомони 42 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомони 46 дирам, 1000 сомони узбекӣ 77.6 дирам, 10 йени ҷопонӣ 58.3 дирам, 10 сомони қирғизӣ 1 сомони. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам, 1 евро 10 сомони 34 дирам ва 1 рубли русӣ 10.9 дирам ارزش دارد. اسکار وایلد کدام وقتی گفته بود است که جوانان امروزی فکر میکنند که پول این همه چیز است. با گذشت سالهای زیاد میفهمند که این فکرشون درست بود است. نخود این اندیشه درستی خود را طول سالها اثبات کرده باشد. شما هم به همین نظرید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: второе дыхание. Энергия твоего дня. Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
3: Ох, да, дорогие друзья, как давно нас не было в эфире. Я же даже немного соскучился, честно признаюсь, дорогие друзья. Ну вот приятное такое, приятное ожидание было у нас, прежде чем мы появились здесь, в студии радиостанции «Азия Плюс». И вы знаете, вот даже ради этого ожидания хочется жить, хочется чувствовать то, что происходит вокруг, и хочется выходить в эфир, чтобы пожелать вам приятного дня, настроения великолепного и быть с вами в эту минуту. Это и есть для нас, мне кажется, такое вот кусочек и частичка обычного счастья среднестатистического радиоведущего. Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! С вами «Второе дыхание», здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Врываемся в эфир, чтобы провести это время весело вместе с вами.
4: Именно так, друзья, всем наилучшие наши пожелания, теплые приветы и, конечно же, просто вот эти вот какие-то ментальные объятия. Потому что, да, друзья, очень хочется, чтобы весь день прошел на позитиве, поэтому давайте вместе сегодня бросим вызов этому четвергу. Пусть сегодня всем хватает силы и энергии до самого позднего вечера, тем более, что завтра уже пятница, и можно будет немножечко расслабиться. Ну а сегодня попытаемся вместе сделать абсолютно все запланированное легко, просто и красиво. Давайте открывать второе дыхание, мы уже готовы.
3: Ой, сегодня попробуем сделать невозможное возможным. Да, попробуем сдать все отчеты, попробуем, конечно же, выполнить свою работу на все 150 000%. И в целом, друзья, также не забывайте про себя. Мне кажется, это тоже важно. И в целом, я думаю, что наш эфир и наша программа именно на это и нацелена, чтобы и работа спорилась, и в жизни все было хорошо, а настроение было просто великолепным. Ну что, друзья, мы делаем небольшую остановку видеомузыкального трека. Да, насладимся хорошей музыкой и скоро вернемся снова к вам уже с нашими безбашенными новостями.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Доктор Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар бьор?
4: Модар Джон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дарди сар, йо пардифен аздар дисар?
3: Фаркаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунат. Баман аздар дисар, бабибият аздар ди богум хо, ба кудакон аз шамул каши.
4: Баман бошад, пардифен аздар ди дандон кумак кард.
3: دیدی پردیفین باید در هر خونه دون باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
6: Маргиле чорум екдоми Lion Energy форум ирасад. Куракашива дарьёвти голибон. Тарихи генератори аркомитазодуфи дар эфири мустакими радиои Азия Плюс баргузор мегардад. 15 октябр, суати 8-10 дахиха. Дар мавжи 107 дар Душанбе у Бухтар ва 104 FM дар Худжанд. Lion Energy харида, он ро нуши джонт кунид. Рақамро аз зери сарпуш гирифта дар шакли СМС ба рақами 5555 равон кунид. Ва СМСи джавоби ро интизор шавид. Хамон калича ро до охири иқдом нигоҳ дорид. Бе он туфа ба даст оварда намешавад. Sony PlayStation 5. Телевизор, айфон ва мотоцикл сои бони худро интизор аст. Эфири мустақимро ҳамчунин тариқи Instagram дар саҳифаи Line Energy TJ тамошо кунед. Рақами телефони идораи реклама 41-41.
2: Осень звучит ярко. Азия Плюс 107 FM.
1: Шок контент. Все безумие мира за 3

0: Вот есть спортивные соревнования, на которых, мне кажется, хотело бы участвовать процентов, наверное, 95 населения Земли. Я так думаю. Взрослое население Земли, конечно же. И я в том числе. Я не знаю насчет Лолы. Как ты пошла бы?
1: Я вот с возрастом, наверное, все-таки по-другому стала на многие вещи смотреть. Я бы тоже от таких соревнований, ты знаешь, не отказалась.
0: Вот, молодец.
1: Тем более, что и приз там хороший, ты знаешь.
0: И делать-то особо ничего не надо. Вот как я и люблю, в принципе. Друзья, в Японии провели соревнования по сну. С призовым фондом примерно 2,22 получается миллиона йен. Это около очень большая сумма.
1: Это около больше 100 тысяч сомали.
0: Больше 100.
1: Представь.
0: Да ладно. Вот это ж да.
1: Поэтому я бы с удовольствием и спать легла, и если нужно было бы спать, уложила кого-нибудь, там колыбельную спеть, одеялко поправить. Вот это все прям, да, сейчас очень хочется. И вот если бы еще сказали, вот дольше всех поспишь и еще за это денежки получишь.
0: Ой, как красиво. Конкурс получил, кстати, название Mat Race. Вообще, рейс какой смысл тут имеет? Ну ладно, пусть будет. Прошло все это 5 октября в Токио. На голову участников надели устройство для мониторинга мозговых волн, которые измеряли три фактора — глубину и качество сна. Время засыпания и стабильность сна на протяжении всей сессии. Эти показатели суммировались, чтобы потом выбрать победителя. Вот так вот. Вот
1: видишь, там все по науке. Организатором выступила, кстати, компания Koala Mattress, которая таким образом хотела привлечь внимание к проблеме сна в Японии. И там действительно, оказывается, существует такая проблема. Средняя продолжительность одна из самых низких в мире. Ну и вот представители компании из Австралии отметили, что японское общество часто жертвует своим сном из-за ненормированного рабочего дня и каких-то домашних дел.
0: Сколько они спят в сутки?
1: Там, ты знаешь, 20 минут? 4 часа, ну не более 6 часов, это очень мало. Нужно что-то с этим делать.
0: Ну и вот, друзья, в соревновании приняли участие 75 счастливчиков, а по-другому не назвать, от примерно возрастом от 20 до 50 лет, разделенных на три группы по 25 человек. На каждое место в соревновании претендовали, внимание, 800 человек.
1: Ну, неудивительно.
0: Вот это конкурс, конечно. Участники боролись за победу, пытаясь достичь самого глубокого, быстрого и стабильного сна в течение 90 минут. Вот так вот, дорогие друзья.
1: Участников попросили не приходить после недосыпа, ну, чтобы все было по-честному.
0: Да, конечно. Как они замеряли недосып? Мне интересно. У них недосыпометр есть какой-то специальный?
1: Я не знаю, не знаю, честно
0: говоря. Так, голубчик, сколько вы спали сегодня? 7 часов.
1: Может быть, они ориентировались на круги под глазами. Я не знаю. Вот у вас, да, прям явно выражено точно недосып, вы не можете участвовать.
0: Ну, ты знаешь, они у меня уже хронически, эти круги, мешки, там, под глазами, там, что еще бывает под глазами?
1: Синяки. Тоже бывает. От недосыпа. Ну, в общем-то, хотя соблюдение этого требования основывалось в основном на самоотчете, потому что, ну, да, мы вот сразу подумали об этом. Победительница конкурса все-таки стала представительница прекрасного пола, участница под псевдонимом, да, имени ее не разглашается, но Суими...
0: Имя этой богачки не сообщается.
1: Да, этой теперь богатой. Миллионерша получается
0: все-таки. 2,2 миллиона йен.
1: Да, именно эта участница и показала лучший результат по скорости засыпания и глубине сна.
0: Ой, как хорошо, как хорошо.
1: Вообще, ты знаешь, я завидую этим людям, которые, в принципе, могут прийти в незнакомое место, расслабиться сразу же, уснуть вот таким вот глубоким сном, и им для этого, в принципе, ничего даже не надо, получается.
0: Ко мне совсем вот недавно с таким же вопросом подошел мой сын, говорит: папа, говорит, я, говорит, просто ложусь, закрываю глаза, и все, я открываю уже их утром. Говорит, со мной, говорит, что-то не в порядке, может быть, нам обратиться к врачу. Я говорю: ты самый счастливый человек на этой земле. Если ты вот просто тупо закрываешь глаза и просыпаешься уже утром, это уже счастье.
1: Согласна полностью. Это
0: потому
1: не
0: что
1: все так умеют.
0: Есть еще и бессонница, такое противное состояние, ужаснейшее.
1: Ну, даже, да, не дело в бессоннице, а ты знаешь, все-таки человеку нужны какие-то привычные факторы, которые уже становятся ритуалами.
0: Само собой. У тебя какой есть привычный фактор?
1: Ну, смотри.
0: Мишка, может, какой-то там, обнимаешь его, засыпаешь.
1: Нет, обнимаю я детей. детей. Мишек нет, перед сном это обязательный ритуал, конечно же. Или какая-то беседа. Опять же, какая-то действительно комфортная обстановка, проветренная любимая комната, подушка любимая, одеялка. Ну, в общем-то, знаешь, много вот этих самых мелочей, которые
0: создают. У меня есть тоже, это холодная сторона подушки. Вот она холодная должна быть.
1: У моего сына такой ритуал есть.
0: Знаешь, переворачивание подушки называется.
1: Он должен тоже лечь почему-то именно
0: обязательно,
1: на холодную.
0: Обязательно, обязательно. Да, вот проветренное помещение 100%, друзья, чтобы воздух был такой вот свежий в комнате. Я думаю, что это тоже благоприятная атмосфера для сна. Ну и много других интересных факторов. Можете, в принципе, даже сами рассказать, что у вас, какой ритуал существует, какая-то вещь, может быть, есть специальная для сна, которая помогает вам быстро засыпать. В общем, тоже можете написать, сообщить. Ну, в общем, прикольный конкурс. Я бы пошел туда с удовольствием. Правда, не знаю, какое место бы занял, но в любом случае класс.
1: Ой, ты знаешь, мне даже если бы место не занял, мне кажется,
0: зато бы выспался,
1: поспал.
0: Конечно.
1: Да, вот сколько там, 90
0: лол
1: минут?
0: Лол такая, обрывает уже телефон. У нас эфир, ты где? Я участвую в конкурсе.
1: Ну, ты, конечно, хитрюшка такой. Да. Почему ты представил, что я буду в этот момент сидеть в офисе? Я бы с тобой пошла в конкурсе поучаствовать.
0: Не надо вот этого.
1: И тоже бы спокойненько вот могла где-то там на соседней кровати высыпаться.
0: Понимаешь,
1: в это самое время.
0: Если ты бы там присутствовал, и я, мне кажется, мы просто бы общались бы. Понимаешь, у нас просто уже, как у собаки Павлова, в 11 часов 10 минут начинается, знаешь, такой, этот, как тебе объяснить, поток слов идет.
1: Хорошо, что ты именно это выбрал.
0: Да, и ты именно так. И понимаешь, просто не то, что мы не уснем, там все не уснут потом, понимаешь, Лола, это же ужас.
1: Ну, с этой стороны, да, не подумала, вполне вероятно.
0: Желательно нас никуда вдвоем не приглашайте часов до двух.
1: Приглашайте.
0: После двух нормально.
1: Как это не приглашайте? Пусть приглашают. Мы создаем праздничную атмосферу, мы людей заряжаем, мы дарим эмоции. Да ну тебя, вот взял сейчас, то обычно нас хвалит, а то взял и прям вот приглашайте нас никуда вдвоем.
0: Ладно, приглашайте. Хорошо.
1: Вот, хорошо.
0: 93.
1: Вот это правильно, вот это хорошо.
0: Так, друзья, вот сообщение от Фархода. Фарход в работе прямо сейчас, прям в работе. Сообщает нам, мы тут стены утепляем, чтобы было тепло, уютно, как и от вашей программы.
1: Ой, как мило.
0: Всем пламенный саламы и всем прекрасно, отличное настроение желает Фарход. Ну что, спасибо огромное.
1: Фарход, спасибо вам большое, это так здорово, такие теплые слова, как вот это вот самое утепление сейчас у вас,
0: да.
1: Они прям греют
0: как
1: нас.
0: Как стекловата. Или минеральная вата.
1: Все-таки, да, не настолько и не колется совсем. Андрей, конечно,
0: шутит. Как пенопласт. Вот. Ладно,
1: еще смотри, Фархо добавляет, мой главный критерий для сна – это наличие курпачей и подушки. И этого вполне достаточно. Ну, вы прям работяга по-простому совсем, Фархо. Хотя, мне кажется, если вот такая вот тяжелая физическая работа, как у вас, конечно, уже хочется просто уже лечь где-то в привычном месте и вот на любимой подушечке уже все.
0: Горизонтальное положение и все.
1: Да, и
0: не
1: там
0: важно.
1: Уже ничего не
0: главное
1: нужно.
0: Лежа, не стоя. Ну ладно, спасибо огромное. Друзья, не забывайте и вы тоже отправлять нам сообщение. Быстренько напомним, очень просто. 2 8 4 0 107, друзья. Телеграм-чат уже работает, доступен.
1: Ну что, всем хорошего дня, друзья. Да,
0: да.
1: Мы ненадолго буквально прервемся.
0: Всем хорошего дня.
1: И вернемся к вам совсем скоро.
2: Сархати Хабархо. Соҳибкорони тоҷик қариб 4 миллион ҷойҳои кори таъсис доданд. Бори аввал дар Тоҷикистон ҷарроҳи онкологӣ бо истифода аз технологияи муосир анҷом дода шуд. Душанбе нақшаи даъват ба хизмати ҳарбиро пурра иҷро кардааст. Президенти Узбекистон қонуни ҳабси абадро барои зӯровари нисбати кӯдакон имзо намуд. Амрико ба Аврупо пешниҳод намудааст, ки қисме аз дороиҳои яхбандӣ шудаи Россияро озод созад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما باز هم آسان‌تر نمودیم.
4: عالمی دقیق.
5: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT.TJ 58.6.
6: ورزشگری شویدی اندریس آلمگرن در قهرمانی جهان اوید باداو در کوپنهاگن مسافه نیم مارافون را در 58 دقیقه و 06 ثانیه طی کرد. مسافه نیم مارافون زیاده از 21 کیلومتر است. یعنی آلمگرن به حساب میونه هر یک کیلومتر را تقریبا در 2 دقیقه و 45 ثانیه طی کرده با سرعت میونه تقریبا 21.8 کیلومتر در یک ساعت دویده است. این نتیجه با او مدال طلای قهرمانی جهان را آورد و رکورد نوی اروپا در این مسافه شد. آلمگرن همچنین اولین دونده اروپایی گردید که در نیم مارافون رسمی از مرز 59 دقیقه پایان رفت.
7: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

0: осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс». Ваш заказ. Эфир под соусом.
1: Подаем горячим и всегда к обеду.
2: Горячим к обеду.
3: Но... Сегодня у нас не будет горячего.
2: Да, ну как так-то?
3: Нет, сегодня мы будем говорить о вкусняшечках, о десертах. Правда, которые могут вас по-настоящему напугать.
2: Но...
3: Потому что с приближением Хэллоуина, да, уже такой популярный довольно праздник стал, кондитеры по всему миру буквально сошли с ума. И в этом году решили как-то еще больше выделиться. Поэтому вот подумали, сладкое — это скучно. Вот просто, да, сладенькое. Поэтому в тренде этой осени просто экстремальные сладости, друзья. И можно, кстати, увидеть сейчас такие некие даже флеш-мобы в соцсетях, когда люди хвастаются тем, что они смогли какой-то интересный, необычный десерт или вкусняшку найти.
2: Хорошо.
3: И мы тоже про это расскажем.
2: Ну и вот, друзья, главный кошмар всех сладкоежек этой осенью — это шоколадные капкейки и пончики с добавлением Ghost Pepper. Он же перец-призрак, друзья. Это один из самых жгучих перцев на планете. Между прочим, то есть вы откусываете нежный шоколадный бисквитик, думаете, как мне сейчас сладенько, вкусненько будет. А через секунду у вас просто слезы, град. Да, друзья. И ваш рот просто превращается в филиал ада. Из глаз, конечно, текут не слезы, а реки, наверное, уже, видимо, от такого кулинарного восторга, как я понимаю.
3: Ну, может, да, может, кому-то и понравится, но там прямо говорят, прямо очень-очень сильно. Вот еще немножечко познавательной приправки от нас. Вот вы знали, почему наш мозг вообще считает, что острый перец — это горячо? На самом деле все дело в веществе капсаицине. Он просто, оказывается, обманывает рецепторы вот на нашем языке, которые отвечают за распознавание вкусов и физического тепла. То есть перец, в принципе, не сжигает наш язык физически, как может нам это сразу показаться. Все, горю. Он просто устраивает такую некую галлюцинацию, понимаешь, нашему мозгу, который кричит, да, мы горим, давайте, уже все, срочно пожарных. Так что вот этот хэллоуинский десерт с перцем-призраком, это не просто еда, это получается настоящий аттракцион для нашей нервной системы.
2: Но, тем не менее, да, это довольно экстремально. Но вот кондитерский хоррор на этом не заканчивается. В ресторанах этой осени еще подают десерты в виде реалистичных человеческих пальцев из марципана. Желейная глазных яблок, жуть какая, которые брыжут клубничным соусом при нажатии, и даже кровавый пудинг. Какой
3: ты
2: ужас!
3: Представляешь? Да, выглядит, кстати, хочу сказать тебе, это
2: кошмар.
3: Все очень реалистично.
2: Я кто бы сомневался.
3: И там так много
2: людей,
3: которые...
2: Я уже, кстати, видел, говорили бы сейчас.
3: В таком восторге неописуемом, и они специально приходят вот в места, в которых действительно предлагают вот такие вот необычные десерты.
2: Вот я даже плов перехотел сейчас есть. Ну, понимаешь, но это ненормально, Лола. Ну, в общем, если вы сладкоежка, но вот обычной плиткой шоколада вас уже, конечно, не удивить. Вы знаете, что искать в меню. Главное, помните, золотое правило безопасности при встрече с призрачным перцем. Если после такого пончика вам покажется, что вы превращаетесь в такого огнедышащего дракона, не пытайтесь все это запивать водой. Капсаицин не растворяется в воде. Вы срочно ищите молочко, сливки или, может быть, даже... понравится такое сочетание. Ведь это единственная вещь, которая поможет бороться с этими острыми ощущениями. Вот так вот, друзья.
3: Кому-то действительно может и понравиться. Ты знаешь, оказывается, очень много людей, которые прям любят, вот чтобы прям, ох, горело так, вот прям жгло на самом деле. Но это тоже зависит, наверное, все-таки от степени этой самой жгучести. Я, конечно, против того, чтобы вот сладости добавляли все эти острые специи, приправы.
2: Нет,
3: ну, вкусняшечки, сладости
2: знаешь,
3: должны быть сладкими.
2: Ты знаешь, все-таки вот по поводу там вот этих десертиков, о которых мы говорили, окей, ну, пускай кто добавляет перца, кто любит, тот, наверное, будет любить в любом случае. Но вот по поводу пальцев и вот этого кровавого пудинга и всего остального жуткого, жуткой жути.
3: Мне кажется, это больше, знаешь, для каких-то эмоций, для фотографий на память, для того, чтобы просто как-то выделиться, конечно. Это все очень непродолжительно, вот буквально пройдет меньше месяца, и, конечно же, все будет, наверное, как раньше. Но сейчас пока есть вот такая вот актуальная тема в преддверии праздника, который отмечается во многих странах. Видимо, вот кондитеры решили как-то себя проявить.
2: Да, плитка шоколада и тортик — это уже скучно, видимо, им.
3: Ну, вот для меня по-прежнему нет. Поэтому, ты знаешь, мне кажется, в принципе, иногда сладкоежек и удивлять не приходится. Просто достаточно какого-то вот повода малюсенького совсем, чтобы просто можно было сказать, да, можете прям сегодня, не стесняясь, есть. И все. И достаточно.
2: А, тебе достаточно, да, всего лишь? Не стесняйся, ешь, Лола, да, и не думай о своей фигуре. Все будет хорошо. Вот. Ладно, я снова захотел плов. Все хорошо, друзья. Я вернулся в себя. Вернулся в свои мысли и ощущения.
3: А Рахматло тоже вот к нам вернулся. Смотри,
2: конечно, Рахматло тоже здесь.
3: Привет всем, я на волне.
2: О, классно, классно.
3: Здорово, Рахматло, что вы с нами на нашей волне. Вам хорошего дня желаем, как и всем нашим слушателям.
2: Именно так, друзья. Ну, а и тут не только мы желаем вам хорошего дня. Наш замечательный партнер МДО Фурус также желает вам замечательного настроения. И, конечно же, не забывайте про свои мечты. Ну, а если не хватает на них немного денег, то всегда можно взять потребительский кредит на выгодных условиях. Номер, напомню, очень простой, 7272. Узнайте подробности, и пускай ваша мечта обязательно воплотится. Ну, а мы делаем остановку, друзья, в виде рекламы и других музыкальных рубрик, и уже возвращаемся к следующему часу. Скоро будем.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Маргиле чорум екдоми Lion Energy фаруми расад. Кура кашива дар ёфти голибон тарихи генератори аркомита содуфи дар эфири мустакими радиои Азия Плюс баргузор мегардад. 15 октябр, соати 8-10 дахиха. Дар мавжи 107 дар Душанбе у Бухтар ва 104 FM дар Худжанд. Lion Energy харида. Он ро нуши джон кунид. Ракам ро аз зери сарпуш гирифта дар шакли СМС ба раками 5550 равон кунид. Ва СМСи джавоби ро интизор шавид. Хамон кари чаро. До охири екдом нигоҳ доред. Бе он туфа ба даст оварда намешавад. Sony PlayStation 5, телевизор, iPhone ва мотоцикл соҳибони худро интизор аст. Эфири мустақимро ҳамчунин тариқи Instagram дар сайфаи Line Energy TJ тамошо кунед. Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянно движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейма Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: На торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
1: О, да, дорогие друзья, мне кажется, я тоже сегодня очень даже благодарен осени, как и Рано, который отправил нам сообщение совсем недавно, потому что, мне кажется, вот такое время удивительное, когда действительно хочется дышать свежим осенним воздухом, и даже в офис не хочется заходить, но долг есть долг, уважаемые друзья. И долг, как говорится, платежом красен, так что мы обязательно готовы отдать свои эмоции в ближайшие 2 часа, дорогие друзья, так что оставайтесь с нами, никуда не уходите. Ну а сейчас набирает обороты второй час второго дыхания, так что будьте с нами. Наслаждайтесь осенью и вы тоже, друзья. Ну а также, конечно же, наслаждайтесь хорошей компанией и вкусным обедом, потому что время-то уже 12 часов 11 минут, а обед стартовал, так что всем приятного аппетита. Ну а мы начинаем второй час. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Обназарова. Всем привет, друзья!
2: Всем привет еще раз. И самые теплые, хоть и осенние уже пожелания от нас, друзья. Да, побольше вам сегодня бодрости, ярких эмоций, положительных, позитивных. Пусть все легко удается. Спасибо большое Рано, которое тоже отправляет нам чудесные открытки с красивыми пожеланиями. И действительно, вот в каждой открытке чувствуется уже эта самая многими любимая осень. Друзья, всем потрясающего дня желаем. И, как обычно, по традиции, мы начинаем второй час с праздников, потому что праздники украшают нашу жизнь.
1: Само собой.
2: Но сегодня начнем с того, что в нашем офисе сегодня тоже праздник.
1: Ой, и даже не один, дорогие друзья. И даже не один. Ну и, кстати говоря, мы сегодня будем поздравлять наших замечательных коллег. Манижу поздравим, дорогие друзья.
2: Да, Манижа Ахметова, директора, да,
1: исполнительного директора медиагруппы «Азия Плюс».
2: Дорогую, угу. Да, мы ее искренне любим и поздравляем от всего сердца. Желаем оставаться такой же красивой, веселой, такой же чудесной. Ну и, конечно, побольше здоровья, успехов, достатка, положительных эмоций и просто потрясающего настроения сегодня.
1: Да, абсолютно верно. Я тоже присоединяюсь к словам Лолы. И всегда, мне кажется, здорово, когда вот ты приходишь на работу, и тебя сразу встречают такой вот красивой улыбкой, приветствием. В Маниже это всегда получается, мне кажется, всегда очень даже хорошо. А, Манижа, любви, счастья, добра, всего-всего-всего, наилучшего. Все, что есть, просто хорошее на этом свете, отдаем вам. Ну, еще есть один человек, который отмечает сегодня день рождения. У нас такое сегодня комбо, я бы сказал, интересное. Шараф еще мы поздравляем.
2: Шарафа поздравляем. Искренне, это наш коммерческий директор.
1: Да, абсолютно верно.
2: Да, мы его тоже любим. Конечно же, поздравляем от всего сердца и желаем также долгих, счастливых, красивых лет. И побольше, конечно же, поводов для улыбки и хорошего настроения.
1: Да, и ты знаешь, мне кажется, мы вспоминаем про нашего директора, когда нам еще нужно взять аванс. Это всегда тот самый человек, который нас выручает в самых сложных ситуациях. В общем, Шарап, с днем рождения! Так, ну что, вот Фархот присоединяется, а Манижа — это девушка, которая сидит на ресепшн. Нет!
2: Нет, Фархот, это наш директор, да.
1: Это наш замечательный исполнительный директор медиагруппы «Азия Плюс», уважаемые друзья. Так что вот так вот. Манижа Анвари, как мы называем, или Манижа Ахмедова. Вот мы всегда путаемся в этом понятии, но мы знаем одно, то, что этот человек тоже приходит нам на помощь в разных ситуациях, всегда готов нас выслушать, буквально, как, знаешь, как мама. В буквальном смысле. Ну, мне кажется, у человека за плечами колоссальный опыт работы в медиагруппе «Азия Плюс», и всегда можно будет прийти с абсолютно любым советом.
2: Конечно. Вообще, Манижа очень светлая на самом деле. Это действительно очень светлый человек, который буквально одной своей улыбкой может растопить просто, мне кажется, любой лед, и действительно всегда поддерживает нас, всегда выслушает нас, всегда даст нам какой-то дельный, добрый совет. Поэтому, да, действительно, мы искренне от всего сердца поздравляем и Манижу, и Шарафа еще раз. И, конечно, желаем всего самого-самого наилучшего.
1: Ну что, слушатели присоединяются. Долгих лет и здоровья желает Фархот. Вот Рахматулло, я присоединяюсь. Поздравления. Спасибо огромное.
2: Спасибо большое, это очень
1: спасибо
2: приятно.
1: Большое.
2: Ну, а мы немножечко пробежимся по праздникам.
1: Да, конечно.
2: Сегодня день собирания осенних листьев отмечается.
1: О, серьезно?
2: Да, действительно.
1: Наконец-то.
2: То самое время, когда так хочется собрать красивый осенний яркий такой букетик, когда листья уже становятся потихоньку разноцветными. разноцветными.
1: Нет,
2: уже.
1: Что нет? Я другое хочу сделать.
2: Так, а что, поваляться?
1: Кучу листьев собрать и ангелочка вот этого.
2: Я так и поняла, что ты хочешь прям поваляться вот, или прям, да. Потоптать. Кто-то любит эти листья, потому что они шуршат.
1: У меня дети называют обычно их чипсами, эти сухие листья. Когда ты наступаешь, они такой характерный хруст издают.
2: Да, действительно, очень много положительных эмоций связано именно вот с этим временем, когда действительно листья просто и глаз радует, и действительно каким-то таким неким антистрессом для нас служит. Поэтому да, хороший праздник. Вот кто-то, может быть, сегодня позволит себе где-то прогуляться и собрать эти самые осенние листья.
1: Мне кажется, какую-то осеннюю экибану можно собрать красивую из листьев и других сухих растений. Очень, мне кажется, вполне это вероятно, вполне возможно.
2: Мы, кстати, в школьные годы так и делали,
1: да?
2: Ты знаешь.
1: Мы так
2: там
1: и делали.
2: Там еще и желуди попадались, и каштаны.
1: Мы
2: даже
1: еще
2: бывало.
1: Даже в книжке складывали листочки,
2: да,
1: какие-то
2: тоже.
1: Растения, да, и потом открываешь книгу, и тут вот эти вот листья выпадают.
2: Да, я тоже так делала. Ну и еще, сегодня отмечается Всемирный день мытья рук, друзья. Вот такой хороший праздник. Действительно направлен, видимо, на борьбу с грязными руками. Да, это просто необходимая ежедневная процедура. Она действительно, друзья, просто необходима. Ну и вопрос гигиены, он давно отошел уже от каких-то проблем личного характера. Это действительно, он приобрел уже такой глобальный масштаб. Поэтому, друзья, все помним, как это важно. И обязательно моем руки.
1: Все мы помним ковидный период, когда мы руки мыли, наверное, раз пять в день.
2: И мыли, и обрабатывали.
1: Раз пять в час в день, я хотел сказать.
2: И больше не хочется. И пусть
1: не хочется,
2: будет, но гигиена, конечно, личная, она должна быть. И руки мыть необходимо. И чем чаще, тем лучше.
1: Абсолютно верно, друзья. Мойте руки, конечно же, и делайте это правильно. Слушай, я, оказывается, узнал, что...
2: мыть руки тоже нужно правильно.
1: Мыть руки — это целое искусство.
2: Да.
1: То есть нужно правильно намылить. Потом, конечно же, около...
2: Уделить внимание,
1: около 20 или 30 секунд смывать водой все это.
2: Да, уделить внимание всей поверхности рук.
1: 100%,
2: да. Не обделить каждый пальчик. То есть там действительно нужно еще определенное время все это делать. Потому что вот частенько дети как делают обычно? Раз-раз-раз, быстренько намыли или вот так под воду поставили, и все, вроде помыли. Нет, вот так нельзя. Нужно правильно мыть руки.
1: Да, и еще сегодня праздники, день импровизатора сегодня. Слушай, отчасти и наш праздник, потому что мы в основном тоже с тобой сидим и импровизируем в эфире.
2: Да, согласна.
1: Ну, импровизация, мне кажется, важна в любой профессии. Это всегда очень... Мне кажется, когда человек умеет импровизировать, это такой показатель качества самого человека, качества его работы и в целом качества его навыков. Так что, если человек импровизирует на своей работе, в хорошем смысле этого слова, то это просто великолепно. Значит, вы мастер своего дела.
2: С тобой полностью согласна. И действительно, импровизация важна и не только в поэзии, в музыке, да, там,
1: конечно.
2: Как казалось бы. На самом деле, абсолютно везде. И даже в нашей повседневной жизни. И если, как раньше говорили, у тебя хорошо подвешен язык, и ты можешь правильно формулировать свои мысли, то это дорогого стоит. Поэтому, да, действительно, хороший праздник такой, который, наверное, все-таки посвящен искусству какого-то вот такого вот творчества, воображение и способность очень быстро отреагировать и правильно. Ты можешь правильно формулировать свои мысли, то это дорогого стоит. Поэтому, да, действительно, хороший праздник такой, который, наверное, все-таки посвящен искусству какого-то вот такого вот творчества, воображения.

0: отношения с человеком, они, мне кажется, приводят к какому-то даже внутреннему стрессу, состоянию такого дискомфорта ужасного. Так что, да, если, возможно, этот человек не идет сегодня навстречу вам, сделайте вы первый шаг. Может быть, это решит давний и совсем никому не нужный конфликт.
1: Полностью тоже согласна и считаю, что вообще нужно прям в кратчайшие сроки, вот прям сразу, если действительно возникает какое-то недопонимание и перерастает уже в какой-то конфликт, нужно прям сразу же, знаешь, как говорят, по горячим следам все это разрешить, разрулить. Но если по каким-то причинам не получается, да, друзья, все равно помните о том, что вот эти вот все какие-то обиды, недопонимания, гнев бывает даже, да, или злость, все это негативным образом сказывается на нас самих. Поэтому ничего такого ненужного не копите, от всего этого избавляйтесь, и пусть состояние ваше будет просто потрясающе легким.
0: Мы тоже ничего копить не собираемся в эфире, друзья, готовы отдать вам прогноз погоды, курс валюты, ну и, конечно, коммерческая пауза стартует в эфире «Азия Плюс». Скоро будем.
2: Обугаву дар «Азия Плюс». Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзолятру эхсосному.
3: Салон шунавандагони азиз. Батаваджухи шумоус малумо дар борай ваз эхавой кешвар. Бинуба итилой агенти обухавошиноси Таджикистон, хавой имрус кам абри асосан бебориш мешават. Хаво дар Хорух то 20 дараҷа гарм, дар Хоҷан то 24 дараҷа гарм, дар Бухтар то 26 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Курби Асор, дар Азия Плюс.
5: Бонки Миллии Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Да афғони 1 сомони 42 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомони 46 дирам, 1000 сомони узбекӣ 77.6 дирам, 10 йени ҷопонӣ 58.3 дирам, 10 сомони қирғизӣ 1 сомони. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам, 1 евро 10 сомони 34 дирам ва 1 рубли русӣ 10.9 рам арзиш дорад. Оскар Уайлд кадом вақте гуфта будааст, ки ҷавонони имрӯзӣ фикр мекунанд, ки пул ин ҳама чиз аст. Бо гузашти солҳои зиёд мефаҳманд, ки ин фикрашон дуруст будааст. Наход ин андеша дурустии худро тӯли солҳо исбот карда бошад. Шумо ҳам ба ҳамин назаред?
2: Курби Асъор дар Азия Плюс.
6: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.
7: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. TouchBuild 2026 – крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе-экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные и отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе-экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. TouchBuild 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
8: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
9: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.

0: چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژیه.
1: آروم عزیزم، علاجش هست. آلرویک، راهویابی زود و بخاف از آلرژیه.
0: زود یعنی؟
1: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
0: با کودکان هم ممکن است؟
1: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا بخاف است.
0: من به تو چیکار میکردم ها؟
1: آلرویک، حیاتی به آلرژیه. از داروخانه ها پرسان شوید.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
3: Рахами телефоны и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк. Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.
5: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
6: Но это не точно.
7: Точка опоры, друзья. Ну что, о психологии поговорим? Но
8: поговорим
7: это не точно.
8: Обязательно и точно сегодня, потому что у нас будет очень интересное правило. Вообще, знаете, кто самый лучший собеседник в мире? Это не тот человек, который безумолку травит какие-то анекдоты, сыплет цитатами каких-то великих людей. Самый лучший собеседник – это тот, кто умеет слушать. Еще Дейл Карнеги когда-то сказал, что человеку его собственное имя и его собственные мысли дороже всех сокровищ мира. И это правда. Сегодня мы вот поговорим про секретное оружие спецслужб и профессиональных психологов. Называется это правило «Эхо». Правило «Эхо» так и называется, которое способно влюбить вас, любого собеседника.
7: Ну да, даже вот в Гарварде провели исследование. Ученые анализировали записи переговоров профессиональных переговорщиков, спасающих заложников, выяснилось, что самые успешные из них не использовали сложные психологические манипуляции. Они просто регулярно повторяли последние 3-2 слова, связанные с преступником. Этот феномен и психологи называют такое некое вербальное отзеркаливание. Наш мозг подсознательно воспринимает повторение своих же слов как, ну, как вот этот человек меня полностью понимает, он чувствует меня, доверяет мне, и я ему уже доверяю немножко, потому что, ну, как бы происходит такой, некая такая связь происходит, потому что человек произносит те же слова, что и вы как бы одобряете это. Максимально странно, но,
8: да,
7: тем не менее, это работает.
8: Оказывается, буквально вот несколько последних слов. А в жизни это выглядит так. Вот представьте, например, коллега или ваша вторая половинка, ну, в общем, кто-то вот на взводе приходит, начинает говорить, все, я так больше не могу, вот это просто кошмар какой-то. И обычный человек...
7: Кошмар.
8: Нет, обычно человек просто так и не реагирует. Мы обычно начинаем, успокойся, там, даем какой-то совет, начинаем что-то там, там быстренько делать.
7: Ну, да.
8: Но в ответ обычно что происходит? Раздражение. Потому что человеку нужно было, чтобы его услышали.
7: Ну, хотелось
8: бы
7: высказаться, да?
8: Стали, да, учить жизни. И вот эта самая фишка эхо, да, или правило эхо. То есть вместо каких-то сразу советов просто нужно повторить вот последние слова человека, сочувствие, да, понимаю. Вот, допустим, говорит человек, ох, этот отчет, кошмар. Да, отчет какой-то кошмар. Вот и все, понимаешь? Собеседник уже выдыхает, его мозг расслабляется, и он начинает сам уже рассказывать какие-то детали и понимает, что его слушают.
7: Или сначала повторите, да, это просто кошмар, и что случилось-то, расскажи. То есть и в этом случае раздражения тоже не будет. Человек сам, как миленький, все как на духу расскажет. И все, да, собеседник, конечно, сразу же расслабляется, сам рассказывает все во всех деталях. Да,
8: и
7: иногда даже показывая на руках.
8: Да, при том, ты знаешь, интересно, что это правило творит чудеса не только в кабинете психолога, но и, в принципе, в каких-то общественных местах. Например, в ресторанах. И, кстати, не зря многие официанты повторяют заказ посетителей. Делают они, оказывается, это не только для того, чтобы ничего не пропустить, не упустить. Вот крупное исследование американских социологов показало. Официанты, которые при приеме заказа не просто говорят «хорошо» или там «принято» или «понятно», а буквально повторяют ваш заказ, то есть слово в слово в конце, например, «да, стейк прожарки medium, вам картофель фри и сок». получают даже больше чаевых. Потому что наш мозг обожает, когда его слова отзеркаливают. И для него это подсознательный сигнал максимальной заботы и безопасности.
7: Да, но вот главное правило – не превращаться в попугая. Повторяйте последние 3-2 ключевых слова и делайте это естественно, как бы приглашая человека продолжить. Принимайте правила эхо. В общем, с коллегами, клиентами, близкими, и вы удивитесь, как быстро они начнут считать вас самым понимающим, приятным человеком на земле. О, как интересная штука, друзья. Все, я обязательно сегодня воспользуюсь как-нибудь и с коллегами, и с близкими. Почему бы и нет? Очень, мне кажется, простая техника войти в доверие. Выслушать человека и стать, мне кажется, таким хорошим другом. Почему бы и нет?
8: Хорошим другом. Почему,
7: да,
8: бы,
7: почему
8: и
7: бы и
8: нет,
7: да, вот, Лола?
8: Я уже
7: почему
8: начинаю,
7: бы и нет?
8: Я практикую, видишь?
7: А она уже практикует, да.
8: Это правда. Нужно действительно попробовать, потому что частенько мы об этом забываем, но на самом деле ничего сложного. Поэтому попробуйте и вы.
7: Да, просто понимаете, я вот почему до сих пор вот я иногда Лоле не доверяю, потому что я говорю, какой вкусный плов, какой он замечательный плов, какая вкусная и замечательная еда. И никогда не слышу, да, Андрей, это действительно вкусно, это полезно для тебя.
8: Ну, может,
7: никогда
8: потому что,
7: вот
8: когда мы вместе
7: вот,
8: обедаем, ты
7: вот,
8: ничего полезного не ешь,
7: вот,
8: и тут как бы
7: и тут как
8: невозможно
7: вот, как вот потом человеку доверять, понимаете?
8: Ну, спасибо, хоть признался, вот я знаю, что ты теперь не до конца вот, все-таки мне доверяешь.
7: Все-таки интересы не совпадают, вот уже вот и доверяешь. Доверия уже нет, понимаете, друзья? Ну ладно, шутка, конечно. На самом деле, друзья, давайте мы сделаем небольшую остановку. Далее у нас анонс полезной информации, и мы скоро будем.
9: Коротко о главном.
10: Отечественные бойцы завоевали 5 медалей на международных играх в Бишкеке. В Душанбе изъяли более тонны мясной продукции, хранившейся в антисанитарных условиях. В республике увеличат срок регистрации иностранцев. Сильные ливни затопили улицы Стамбула, а в школах отменили занятия. Германия приглашает на работу медсестер из Таджикистана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия плюс».
11: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 96
2: 96 پرواز موشک الکترونی شرکتی امریکایی روکت لاب تو امروز همین مقدار محوره رو با کیهان برآورده است. 19 سپتامبر سال 2026 روکت لاب 96مین پرواز موشک الکترون رو انجام داد. موشک از پایگاهی کیهانی شرکت در زلندیا نو پرواز کرده. محوره استرکسی شرکتی ژاپنی سنسپتیف رو با مدار برآورد. این همچنین 17مین پرواز روکت لاب از اولی سال 2026 بود. محوره در بلندی 572 کیلومتر از سطح زمین جایگیر کرده شد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Форус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
5: Ты видела этот фильм?
6: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
5: Стоп, не говори дальше.
7: Осторожно, спойлер.
6: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
8: Ну что, приветствую вас, дорогие друзья. Спойлер на старте. Сегодня поговорим про одну, мне кажется, известную кинокартину. И я думаю, что поклонников у нее огромное количество. И многие даже ждали продолжения. И оно свершилось, друзья. То самое чудо с продолжением. И о чем конкретно сейчас расскажем.
9: Именно так, друзья. Netflix представил первый трейлер фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Экранизация романа, которую готовит Грета Гервин. Проект впервые переносит книгу 1955 года на экран формат. В формате масштабного приключения, приглашающего зрителей увидеть создание этой самой Нарнии.
8: Угу. Замечательно, друзья, наконец-таки. Ну и в интервью Грета Гервиг призналась, что не хотела повторять предыдущие версии ни в чем абсолютно. По ее словам, она задумала снять такую рок-оперу, отталкиваясь от истории возникновения Нарнии. Британский рок 60-х, 70-х годов от глэма до прогрессива выступает таким неким творческим стержнем данной картины. Какой-то мюзикл нас ожидает, походу.
9: В каком-то смысле, да. Тем более, что в числе вдохновителей Гервиг называет таких звезд, как Дэвид Боуи, Пол Маккартни, Дэвид Гилмор, Пит Таусен, Джимми Пейдж, Роберт Плант. То есть связывает их с мифологией Льюиса, где Аслан создает Нарнию пением. И главное все-таки изменение касается времени действия. События перенесены из начала 20 века в послевоенный Лондон 50-х. Юные герои фильма становятся частью поколения, из которого позже вышли настоящие звезды рок-н-ролла.
8: Да, но вот в центре сюжета представлены главные герои. Это Дигори и Полли.
9: Дигори и Полли.
8: Да, две такие вот, двое одиноких детей. Мальчик Дигори, решивший в компании, живущей по соседству девочки Полли, следовать содержимое чердака в доме своего чудаковатого дяди. Случайно оказывается вместе с ней в его кабинете. После того, как Полли прикасается к одному из изображенных в комнате волшебных колец, она на мгновение, как в мгновение ока буквально, переносится в иной мир. Не желающий оставлять в беде свою подругу, Дигори отправляется вслед за ней навстречу удивительным приключениям. Ну, тут просто нет того самого знаменитого шкафа, тут немножко чуть-чуть по-другому.
9: Здесь немного все-таки, да, по-другому, но у фильма, кстати говоря, отличный актерский состав. Это Дэниел Крейг, Мэрил Стрип, Кэрри Маллиган и Киран Хайтс, ну и другие, само
8: всех
9: собой.
8: Всех англичан собрали.
9: Просто, да, при том, ты знаешь, таких довольно-таки классных, по-другому и не скажешь.
8: Да, знаешь, мне кажется, такая типичная британская будет картина, где вот это вот, вот эти узкие каменные улочки, знаешь, все такое максимально по-британски. Холодная погода.
9: Возможно, прям вот этим духом, да, все будет так вот пронизано. «Нарния» вообще станет одним из первых широких театральных релизов Netflix и первым случаем, когда стриминг выпускает фильм эксклюзивно в кинотеатрах, минимум на 49 дней. Гервинг назвала это решение осознанным. Она объяснила, что снимала кино уже с расчетом на большой экран. Картина, кстати, выйдет в феврале 27-го года.
8: Недолго ждать осталось, друзья. В принципе, это хорошо. Так, ну что, вот Далер здесь с нами. Снова тот отправил сообщение. Так, молодец, Андрей, читаешь как сказку. Ну, стараемся. Так, дальше. Рахматулло с нами. Андрей начал про плов говорить, значит, проголодался. Ну, логично, конечно. Я могу даже сытый говорить про плов.
9: Да,
8: что,
9: я тоже хотела об этом сказать.
8: Как-то голод тут не, совсем ни при чем.
9: А Андрею, в принципе, не нужно какое-то чувство голода, не нужна какая-то определенная тема, погода. Да. Я не знаю, даже что бы там ни было, у него всегда найдется повод поговорить про плов. Вы просто, наверное, еще этого не заметили. Поэтому, я думаю, все, кто уже знает...
8: Вы знаете, как это бывает еще в жизни? Вот мы... Я говорю, Лоле, какая сегодня погода замечательная. Вот самое то время плов поесть.
9: Да, да вот, понимаете, вот все всегда. Дорожки у Андрея ведут именно к плову, Рахматулло.
8: Если
9: да,
8: все дороги ведут в Рим, то Андрей наоборот. К плову, да, к обеду. Ну, в общем, всем приятного обеда. Надеюсь, я вас сегодня не заставлю кушать плов, хотя кто его знает. Да. Возможно, и захотите.
9: А мы вообще так очень тоже классно, благодаря тебе и Рахматулло, в частности, от хороших фильмов перешли сразу же к еде,
8: конечно,
9: друзья. Да.
8: Ну, еда, фильм. Фильмы, знаешь, сочетание идеальное.
9: Где-то рядышком,
8: под плов, да? «Нарния», мне кажется, зайдет идеально.
9: Я не удивлюсь, если именно так ты и будешь его смотреть.
8: Именно так, дорогие друзья. Ну, в общем, давайте мы сделаем прямо сейчас небольшую остановку в виде рекламы и возвращаемся. Мы уже, правда, в следующем часу. И вы знаете... Этот час тоже будет максимально музыкальный и интересный, потому что к нам придет Собир Аминов, уважаемые друзья. Знаменитый певец, да, у которого приятный голос, очень интересные песни. Начиная с раннего, так скажем, Собира Аминова и заканчивая сейчас уже сольной его карьерой. В общем, удивительный человек нас посетит и даже представит новую композицию. Но об этом уже в следующем часе, друзья.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Моги октябр истихлол музи горо дар лигаи даъвати конфедерасияи футболи осиё оғоз мекунад ва барои шарафи тоҷикистон ба майдони набард мебарояд. Чор даста танҳо як роҳхат ба плей-офф ва муборизаи шадид дар ҳар як рақобат. Мухлисони гиромӣ, вақти он расидааст, ки як ҷо шуда гӯем, ки тоҷикистон ба пеш, истихлол ба пеш, дилҳо бо ту, тоҷикистон бо ту. Марҳилаи гурӯҳӣ 17 октябр, даври аввал, соати 19, наҷме Лубнон, Истихлол Тоҷикистон. 20 октябр, даври дуюм, соати 19, Истихлол Тоҷикистон, Ал-Араби Хувайт. 23 октябр, даври сеюм, соати 19, Истихлол Тоҷикистон, Ҳомсал Фида Сурия. Чиптаҳоро тариқи ticketon.tj ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истихлол Тоҷикистон бо ту аст.
10: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаш. Фурсат ро аз даст наде. Танхо дар KFC.
11: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
12: Спрашивайте в аптеках вашего города.
13: Иксел ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Иксел ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомлаи Иксел Енерджи нухта Азия бақайдгир. Ва ё он ро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Енерджи ро интизор. Зорбош, як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
14: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
15: Рахами телефона и дорая реклама.
16: Челюяк, челюяк.
17: Як, як, як.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи и хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, падидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Оси звучит ярко. Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 13.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Отечественные бойцы завоевали 5 медалей на международных играх в Бишкеке. В Душанбе изъяли более тонны мясной продукции, хранившейся в антисанитарных условиях. Германия приглашает медсестер из Таджикистана на работу. Далее подробности этих и других событий. Сборная Таджикистана завоевала 5 медалей на 10-х международных играх боевых искусств, которые прошли в Бишкеке. В соревнованиях по Джангсан-Ате наши спортсмены выиграли 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Золотыми призерами стали София Лох Мамадрахимов и Билол Турахонов. Оба спортсмена завершили выступление без поражений. Обладателями серебряных наград стали Ильюс Нуров и Махмуд Имомов, а бронзовую медаль команде принес Нигмат Караев. Игры проходили в Бишкеке под эгидой Международного комитета игр боевых искусств с участием спортсменов из стран Центральной Азии, а также Ирана, Индии и других государств. Парламент страны одобрил законопроект об увеличении срока регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства с 10 до 15 рабочих дней. Законопроект представил заместитель министра внутренних дел Бахудур Холикзода. По его словам, изменения призваны упростить условия пребывания иностранцев в республике, способствовать развитию туризма и сделать поездки более комфортными для гостей республики. Для вступления в силу новых правил они должны быть утверждены в Верхней палате парламента, а затем подписаны президентом. В Душанбе изъяли более тонны мясной продукции, хранившейся в антисанитарных условиях. Как сообщает управление МВД по столице, 38-летний житель Душанбе организовал подпольную переработку и продажу мясной продукции в подвале своего дома, где также установил самодельную холодильную камеру. Во время проверки у мужчины изъяли свыше 1 тонны продукции. По информации милиции, эта продукция находилась в ненадлежащем санитарном состоянии. По данному факту оформлены необходимые материалы и проводится предварительная проверка. Сильные дожди вызвали масштабные подтопления в Стамбуле. В отдельных районах выпало до 95 миллиметров осадков. Вода затопила улицы, дороги, подземные переходы и подвалы зданий. Некоторые автомобили оказались заблокированы. Движение транспорта серьезно затруднено. Из-за ливней власти Стамбула отменили сегодня занятия в школах. Также выходной предоставили беременным женщинам и людям с инвалидностью, работающим в государственных учреждениях, а также работающим матерям детей младше 8 лет. Миграционная служба страны объявила о наборе женщин с медицинским образованием для работы медсестрами в Германии. Как сообщили в ведомстве, кандидатам предъявляются такие требования. Наличие диплома о медицинском образовании по специальности «сестринское дело», опыт работы от 2 до 3 лет, знание немецкого языка на уровне B2, наличие документов, подтверждающих образование и трудовой стаж. Предполагаемая заработная плата от 2400 евро в месяц. Для получения дополнительной информации и подачи документов желающие могут обратиться в Центр консультирования и предвыездной подготовки трудовых мигрантов миграционной службы. Она находится по адресу Айни 121. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Ну а эфир «Азио Азия Плюс» продолжит программа «Второе дыхание» с Лолой и Андреем. Оставайтесь с нами.
5: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Ну что, приветствую вас, второе дыхание, друзья, мы снова с вами, это уже третий час, да, продолжаем, естественно, радовать вас, создавать тут самую правильную, нужную атмосферу, рабочую атмосферу, чтобы вы на работе улыбались, хотя это редко бывает, наверное, нет, не редко, у нас, по крайней мере, мы всегда улыбаемся на все свои 32 зуба, чтобы показать другим, что улыбка, она заразительна, заражать своей красивой улыбкой, настроением, ну а мы, надеюсь, создадим правильную атмосферу. Здесь, кстати, в студии сегодня Андрей Соколов, как и всегда, Лола Обназарова и наш замечательный гость. Классно, что мы снова не одни.
2: Да, мы сегодня не одни, друзья. Сегодня у нас в гостях творческий человек, который умеет говорить со своей аудиторией на языке музыки и эмоций. И совсем недавно в его копилке появилась новая песня, которая, мы просто уверены, найдет отклик в сердцах многих слушателей. А, и сегодня с нами Собир Аминов. Встречайте, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей, Лола. Очень рад вас видеть, быть с вами сегодня на вашей передаче. Спасибо огромное, что позволили мне быть сегодня с вами. Я хочу также передать привет своим слушателям, всем тем, кто слушает радио FM 107 Азия Плюс, моим слушателям, кто живет в Душанбе, в Таджикистане, может быть, за пределами. Очень рад сегодня быть с вами.
1: А, мне кажется, здорово. Своим красивым баритоном Собир ворвался в эфир. Да. Вы знаете, такое ощущение, что мы разговариваем не с певцом, а с коллегой по цеху. Согласись?
2: Почувствовал,
1: да. Прекрасный, красивый голос.
3: Ну, я буду теперь знать, что если что, я могу этот обратиться к вам и с вами посотрудничать.
2: Всегда, мы только рады.
1: Как говорится, третий не лишний, третий запасной. Вы знаете, мы с удовольствием готовы вас пригласить. Если что, у нас трио интересное уже намечается, понимаешь, Лола? И даже один из них будет петь, наконец-таки. Не то, что я. У меня-то голос красивый, но слуха нет.
3: Не то, что я точно. Наверное, Лола.
1: Да, я про нее и говорил. Собир, кстати, про песню хотелось бы узнать.
2: Ну, во-первых, мы вас поздравляем.
1: Да, с премьерой.
2: Конечно, с выходом новой песни.
1: А вот что за композиция? Можно о ней буквально пару слов узнать? Что за трек? Рождался ли он в муках или как-то легко появился на свет?
3: Спасибо огромное, Андрей, за вопрос. Я ожидал этот вопрос. Вы знаете, на самом деле, я даже вот в своих сторисах, да, отмечал, что я расскажу о том, что почему эта песня для меня особенная. Она отличается на самом деле в корне от всего большого творчества, которое у меня сложилось на протяжении с 95 года по сей день. Почему? Потому что в основном, да, то есть я в своем творчестве пишу о любви, иногда взаимной, по большому счету невзаимной, но в период как бы моего периода, когда была вот эта невзаимность в любви, я в основном писал о любви.
1: Я даже знаю девушку с этим именем. Серьезно? Наверное, да. Частенько она проскальзывала.
3: И, в общем, что получалось? Нам часто задавали вопросы, да? Вы же как будто бы уже достали, да, со своей любовью, да, или про песнями о любви. Не хотелось ли вот о чем-то другом написать? В основном это происходило, да, то есть в эфире различных радио. И мы говорили, наверное, вот что на душе пока лежит, о том как бы и поется, да? Наверное, настал момент, когда человек, ну, мне уже не 16 лет, всего лишь 18, и буквально за эти два года, да, то есть я смог пережить, наверное, какие-то определенные моменты, увидеть, наверное, в жизни, да, в жизни других людей. И вот эта песня, она отличается, потому что само название говорит, что это «гаммахур», что в переводе означает, ну, не переживай, может быть, да, не грусти, не печалься, да. И она, посыл такой, что я хочу, чтобы люди в любой ситуации жизненной не теряли себя, не слушали тех людей, которые навязывают, что, ну, мол, мы не можем с чем-то справиться, мы не можем что-то начать. Это может быть даже не в конкретной какой-то ситуации, это во многих жизненных обстоятельствах, когда даже просто могут даже иногда, ну, какие-то близкие люди тебе даже сказать, что ты не сможешь, не справишься с чем-то, да. Либо полагаться на чью-то помощь, а нужно верить в себя, нужно не оглядываться на прошлое, которое у тебя было в жизни. Ну, оглядываться можно, когда было хорошее, да? Воспоминания какие-то, конечно, хорошие, ностальгия. Конечно. Ну, а что-то плохое, сложное, негативное, я думаю, что это нужно, не нужно оглядываться, нужно смотреть вперед. и наслаждаться тем, что имеешь сейчас.
1: А вот частенько себе это говорить, эту фразу?
3: Сейчас я пытаюсь всегда говорить, потому что с 2024 года, наверное, вы в курсе, что я начал свою сольную карьеру.
1: Конечно.
3: И вот это,
1: само собой,
3: и вот эта передача, ваше второе дыхание, это, наверное, про меня.
1: Да.
2: Мы всегда говорим, что оно нужно.
1: Знаешь, что самое интересное? Хотелось бы поговорить про этого пылкого юношу, который с 95-го года уже работает, которому 18 лет только. Пылкий юноша, 18-летний.
3: 18 лет, а 18.
1: С 95-го года, зато уже в работе. Молодец.
3: Нормально.
1: На самом деле, я всегда восхищался Собиром, потому что он не только молод внешне, это всегда заметно и видно, тем более в контрасте со мной.
3: Сейчас мы его забросим комплиментами.
1: Прекрасно.
3: Да ладно, Андрей.
1: Прекрасно выглядит Собир. И при этом творчество его тоже очень молодое, оно очень яркое, так дышит огнем, жаром.
3: Сейчас мы его забросим комплиментами.
1: Прекрасно.
3: Да ладно, Андрей.
1: Прекрасно выглядит Собир. И при этом творчество его тоже очень молодое, оно очень

0: неожидаемыми, потому что все то, что было до этого периода, это было предсказуемо, да, то есть было понятно, кто чем занимается, кто что должен делать, кто что, кому чего ожидать. А здесь абсолютно другое. Здесь все, по сути говоря, да, то есть ты должен во все вовлекаться. Но я не скажу, что я этот путь, даже если он короткий, но пока что, да, я его прошел самостоятельно, потому что мне помогали. Я очень рад, что вокруг меня собрались очень мои достойные, отзывчивые друзья, партнеры, коллеги. Люди, которые просто на самом деле верили в том, что у меня получится. Ну, а другого и не должно было быть, потому что, неся вот это творчество, если в человеке живет, вот как вы сказали, да, вот эта энергия какая-то определенная, да, во мне я так чувствовал, что она живет и пока что не погасла, поэтому нужно этому дать волю, нужно, чтобы это жило, и чтобы люди имели возможность, то есть, быть вовлечены в этот процесс, как бы, и создания, и бытия и жития с этими новыми песнями.
1: Но все-таки трудности возникали вот с последней композицией «Гам Нахур»?
2: Вот, сложности? Кстати, уже сказали, да, о том, что были, да, какие-то вот все-таки предпосылки, что в другом направлении стали уже, как бы, да, над песней работать. Может быть, были моменты даже, когда захотелось вот все-таки что-то поменять? Или вот прям изначально знали, какой посыл должен быть, какая получится песня?
0: Ну, если говорить с чисто, так скажем, видения самой песни, ее аранжировки, ее звучания, это всегда все корректируется в процессе ее подготовки, да, когда идет работа над аранжировкой, работа над выбором определенных инструментов, потому что в голове у меня может звучать, к примеру, да, то есть один инструмент, когда ты ее реально проигрываешь и слышишь, может быть, оно тебе может либо понравиться, либо же нет. Поэтому, да, оно претерпело определенных изменений. Я хочу вот отметить, что большинство из моих работ в период с 24 года мы делали совместно с музыкальным продюсером Джовидом Рузиевым. Очень, во-первых, хороший парень, во-вторых, знаем, профессиональный, да, парень, да, у него есть определенное свое видение, он мастер своего дела, поэтому я доверяю ему, и вот обращаясь к нему, вот мы сделали эту очередную песню. Конечно же, да, любая песня, она требует, во-первых, времени, да, то есть период, который я ее сочинил на самом деле где-то полгода назад, и в процессе вот полугода ты ее постоянно, я ее слушал, я ее представлял, как бы, разные вариации, да, и вот к тому варианту, который сейчас, вот оно сейчас мы услышали, это уже вариант, который в итоге, да, то есть мне он понравился, и в итоге мы его именно сделали.
2: Оказывается, такой. Интересно, да, не сразу, оказывается, да, бывает так, то, что, да, вот написал, и хочется быстренько поделиться, и вот все классно. Оказывается, нужно еще какое-то время, бывает,
1: там,
2: да,
1: для того, практически чтобы... шестимесячный малыш, понимаешь, там, да, там роды были сложные.
0: Хотя недоношенные, да?
1: Хотя недоношенные, да, слегка.
2: Немножечко, чуть-чуть.
1: Вот еще бы хотелось узнать, с высоты своих лет. Сейчас вот музыка, она немножко такая, да, дыц-дыц, музыка, ритмы, слова, в принципе, вообще как-то особо не важны. Но вот вы как вкладываете в свои произведения? Больше музыка или все-таки вот этот контекст нужный, который должен дойти до сердца, слова, до человека? Да? Слова. Угу. Слова, стихи и так далее.
0: Ну, знаете, я вообще сторонник, вот, чтобы лирика, она была, я имею в виду, как бы не жанр лирики, да, а именно лирика, то есть слова, текст, они соответствовали и были более на грамотном литературном языке. Даже те слушатели, которые слушали именно мои произведения, еще когда я играл в группе, они обращали на это внимание, они прям подчеркивали, что именно твои песни, они имеют определенный, да, то есть текст, который более как бы ссылается на классическую, так скажем, литературу. И я в моем творчестве пытаюсь это соблюдать. Я не могу говорить о том, что это получается здорово и прям шикарно. Я всего лишь пытаюсь это делать. Благо, я окончил тажистскую школу, и вот, видимо, урок литературы на меня очень, и учителя сильно повлияли. Я люблю, да, то есть вот это направление. И я придаю этому значение, но и в то же время я не могу сказать, что меня не волнует сама, то есть музыка, да, то есть сама аранжировка. Для меня важно вот каждый элемент, каждый переход, который вот мы в песне делаем. Я где-то иногда и докапываюсь до Джовида, говорю...
1: Джовид плакал.
0: Джовид, ну, вот здесь нужен переход. Он говорит, да-да, он этот. Но по большому счету он умничка, прислушивается, да, то есть делает, как ты просишь, но он больше ссылается на такой минимализм, да, то есть музыки. Может быть, это и сейчас такой тренд, да, то есть современного мира. Но

0: А я все-таки пытаюсь и хочу вот в каждый момент, да, где вот какая-то нотка должна прозвучать чуть это дольше, да?
1: Наверное,
0: где-то какой-то переход, где-то какой-то бжик должен быть, да, какой-то удар где-то должен произойти.
1: Конечно.
0: Потому что это все вот, когда у тебя первоиздано в голове появляется, и вот ты уже ее представил, да? Ее как бы избавиться от нее иногда получается немножко сложно.
1: Я думаю, Собер просто уходит из студии. Наконец-то душнило ушел. Наконец-то.
2: Ну ладно, нет.
0: Абонент времени недоступен.
2: Что вот все-таки для вас лично важнее при создании песни? Это для кого-то собственные эмоции, жизненная история. Может быть, вот сейчас очень популярно просто желание удивить, вот да, чем-то зацепить. Вот, а у вас как происходит?
0: Вы знаете, изначально, как я пришел к музыке, у меня абсолютно не было такого, да, какого-то даже понимания, что музыка может тебе там что-то принести, либо там для достижения каких-то других целей. Это, наверное, все-таки было самовыражение. Когда что-то вот есть внутри, и ты поешь, напеваешь сначала просто для своего собственного удовольствия, а потом твое удовольствие видит кто-то другой, и он просит поделиться этим удовольствием, да? И потом начинаются концерты в подъезде, да, что у нас в наше время было очень часто, да, к сожалению, сейчас, наверное, этого нет. Сейчас запоешь, тебя выгонят, скажут, эй, что ты там орешь, да? Но если красиво, может быть, не выгонят.
1: Да, дворовые песни — это отдельная история.
0: Да, и вот все, что рождалось, это было, по сути говоря, для себя самого, да, какие-то свои переживания. Я же говорю, в моих песнях очень часто, да, даже вот одна из крайних песен, песня «Bio Your Iman», она прям сценарий основан на реальных событиях, так скажем, да, то есть из моей жизни. Вы даже можете увидеть, мы там даже использовали мое имя там в конвертике. Клип мы снимали в Ташкенте с узбекскими коллегами, режиссерами. Очень красивый получился клип, но сценарий, он лег за основу.
1: А мне это напомнило того самого Собира Аминова еще с 95-го года, скажем так. Не, имеется в виду стилистика вот именно этой композиции, она прям вот меня окунула в это время. Я не знаю, ну, может быть, посыл был другой.
0: Абсолютно верно. Мы даже, когда аранжировку делали, да, я уже видео сказал, что Джо Вид, мне не нужна вот эта современное звучание, современная музыка. Я хочу, чтобы там была именно вот эта гитарная, живые барабаны.
1: Абсолютно, да, верно.
0: И вот это, наверное, вы и прочувствовали.
1: Абсолютно.
0: Это была та музыка, которую мы в 90-е, да, то есть...
1: Именно так. И мне прямо зашла эта песня, она очень красивая, кстати говоря.
0: Спасибо.
1: Ребят, мы делаем остановку прямо сейчас небольшой в виде коммерческой паузы, возвращаемся и уже будем слушать премьеру композиции «Гамнахур». Надеюсь, я правильно произнес.
0: Правильно, «Гамнахур».
1: Все, друзья, скоро будем.
3: Реклама «Дар Азия Плюс». Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2gis.tj. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Иксельро туме харибу, туфару азму мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомай Иксель Энерджи нухта Азия бахайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсат автодухафт автодухафт равонкун. Бахтадро бисанч. Баяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аздас наде.
6: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аздас наде. Танхо дар КФС.
7: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк. Фигони барго чарг. Дар хошьей садранги табиат. Азия плюс.
3: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
1: Ну что, друзья, у нас сегодня в гостях замечательный певец Фабер Аминов, наш замечательный друг, по-другому ты и не скажешь, потому что всегда, мне кажется, какой-то свет определенный, какую-то душевность этот человек приносит в нашу студию и в целом на медиагруппу «Азия Плюс». Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Кстати, премьера песни, прямо сейчас мы ее услышим в эфире. Ну, хочется от автора немножко еще пару слов. Что должны почувствовать вы, прослушивая эту замечательную композицию?
0: Спасибо большое, Андрей. Я тоже очень рад видеть вас, Андрей Лола. Всегда приятно находиться в студии Радио Азия Плюс. Ну что ж, вы знаете, я бы не хотел, чтобы вот заранее людям сказал, что они должны якобы прочувствовать, да? Угу. Я бы хотел, чтобы люди сами поделились тем, что они услышат в этой песне. Угу. Хотя анонс небольшой мы сделали, да? Да. Про что это? Конечно. Это про то, что... чтобы человек, ну, во-первых, верил в себя.
1: Не сдавался.
0: Я хочу, чтобы люди правильно поняли, потому что иногда уже есть люди, которые говорят, нельзя там себя любить, как самолюбивый человек. Mm-hmm. Да? То есть mm-hmm. здесь немножко про другое, здесь просто отношение к себе. То есть беречь себя, любить себя. Ну а кто, если не мы себя?
2: Правильно, да? Я тоже согласна.
0: Поэтому я хочу, чтобы...
1: Про здоровый эгоизм.
0: Да, чтобы вот это понимание как бы было правильно у людей, чтобы люди не сказали, что нет, человек не должен быть самолюбивым, вот это, да, это не чрезмерная любовь, это обыкновенно, нормально, человеческое, так же, как и человек любит какого-то другого человека, уважает мнение другого человека, да, уважает то, чем человек другой занимается, да, то же самое по отношению к себе, потому что когда мы теряем вот эту любовь к себе, когда мы теряем самопознание, я не знаю, самооценку, да, то есть в этот момент происходит, да, то есть в этот момент происходит и какие-то неудачи в жизни. А вот когда ты на самом деле веришь в себя, веришь в то, что ты делаешь, не унываешь, да, не теряешь себя, не надеешься сильно очень на, ну, как свое окружение какое-то определенное, может быть, друзей каких-то, да, то в этом случае тебе даже будет легче, наверное, пройти какой-то путь, а мы понимаем, что в нашей жизни, вот ежедневной, независимо от разных сфер, да, то есть человек сталкивается с многими сложностями, а тем более, когда человек уже в упадке находится, это вообще кошмар. Поэтому я не хочу, чтобы люди оказались в этой ситуации и верили в себя, любили себя.
1: Отлично.
0: Доверяли себе.
2: Вообще это здорово, мне кажется, тоже очень правильные слова говорит Сабир, потому что посыл уже был, да, от автора, уже спойлер небольшой прозвучал, но каждый человек, каждый слушатель, мне кажется, должен
1: воспримет
2: через себя
1: по-своему,
2: да, пропустить и воспринять уже по-своему.
1: Жизнеутверждающая премьера, скажем так. Сабир Аминов прямо сейчас. Махур, друзья, в эфире «Азия Плюс». Поехали.

0: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
1: Ох, да, друзья. Ну, давайте аплодисменты
2: давай,
1: поставим.
2: Давай, до того, да. Как ты дашь,
1: аплодисменты,
2: что-то скажешь.
1: Аплодисменты.
2: Давай, вот, подарим аплодисменты.
3: Ну, спасибо, спасибо.
2: Мне кажется, и наши слушатели сейчас там, все, кто с нами, уже да. аплодируют, ну, потому класс. Что, ну, мне кажется, песня вообще потрясающая, она достойна душевная. Всех похвал, mm-hmm. очень красивая, действительно душевная, такая теплая, вот ее прям чувствуешь.
1: От нее прям действительно тепло исходит.
2: И слова круто. Действительно тоже такие вдохновляющие, вот на самом деле ведь действительно все очень просто, не нужно слушать, да, кого-то и что-то там, главное верить в себя, это действительно так, очень здорово. Все, нужно обязательно в свой плейлист добавить. О,
1: само собой. Мне нравится то, что она тоже в таком вот стиле создана, как и предыдущая композиция, о которой мы уже говорили сегодня, в этой же стилистике, да, и мне тоже она прям очень заходит хорошо, потому что я знаю ваше творчество не один год, и поэтому сужу поэтому. Мне прям идеально зашло. Мне еще понравилось, что такой был длинный проигрыш после первого куплета, такой длинный, и такое ощущение, что он тебя заставляет задуматься о собственной жизни. Вот в этот момент ты прокручиваешь свои истории жизненные, а потом дальше идет продолжение песни. То есть, мне кажется, все идеально.
3: Ну, гармонично. Я очень рад, что именно этот момент вам понравился, да. потому что были разные мнения.
1: А нет, все правильно. Этот момент был нужен для того, чтобы человек подумал. То ну, есть, супер, это логично супер. Все. Мне кажется, все очень гармонично в этом плане.
2: Да, очень гармонично, это правда.
3: Спасибо.
2: А давайте еще к одной хорошей новости, ведь совсем скоро, уже 17 октября, да. состоится ваш концерт.
3: Вау,
2: это
3: классно.
2: Это тоже
3: классно.
2: Потрясающе. Рассказывайте нам, пожалуйста, где пройдет, каким он будет.
3: Ну что ж, спасибо огромное, что вспомнили о том, что, да, на самом деле 17 числа, 17 октября в 7 часов вечера в гастробаре «Комьюнити» состоится мой очередной концерт. Это будет не просто концерт, потому что сегодня состоялась премьера моей новой песни «Гаммахур», а на концерте состоится премьера клипа на эту песню. Поэтому те, кто смогут приехать, да, то есть поучаствовать на концерте, они смогут воочию посмотреть первыми премьеру клипа,
1: а так,
3: который сейчас...
1: Вот так вот шторочку открыть чуть-чуть так, можно так, по так, поводу
3: так,
1: клипа?
3: Так. Сейчас попытаемся. Ну, насколько как бы открыть шторочку, потому что, да, я хочу, чтобы вот такая интрига, она все-таки была, да?
2: Сохранилась.
3: Да, сохранилась. Ну, могу просто сказать, что клип будет на слегка спортивную тему. Да, это уже прям большая открытая штора. Потому что вот слова этой песни, они очень... Человек легко, наверное, воспримет эти слова через, наверное, спорт, потому что в спорте прям
1: сила
3: человек...
1: Духа, конечно,
3: сила духа,
1: конечно.
3: Когда человек каждый день сталкивается, да, сказать, я хочу, не хочу, могу, не могу, да. И вот мы решили вот именно
1: спорт
3: через...
1: Спорт — это достижение, само собой.
3: Визуально через спорт, да, то есть сложности, трудности ежедневные, да, то есть упор, ежедневная работа и достижение определенного результата, они хорошо как бы показывают через спорт. Поэтому у нас также партнеры. Можно про партнеров?
2: Да, конечно,
3: наши
2: пожалуйста.
3: Партнеры, уважаемые партнеры, это Dorop Holding, это UFC Gym. Кстати, мы хотели разыграть кое-что. Ну, посмотрим, да, если у нас останется на это время. И вот, значит, партнеры, которые вовлечены в создание этого клипа. Ну и, конечно же, не только это ожидает, потому что... гостей ожидает еще и у нас будут на концерте прекрасные розыгрыши. Там у нас будет уйма партнеров и туристическая компания Yakdu Trip и Lesete приготовила нам подарки и компания Крембер со своими, да, то есть вот этими сейчас знаменитыми вкусняшками. Ой, мои дети прям кайфуют от них. Ну и что, я даже подарочный купон будет от самого гастробара «Комьюнити», да.
1: Круто.
3: Шикарный, в общем, этот подарки. Вы знаете, я даже прикололся на эту тему. Я говорю, сейчас у нас стало трендово, когда к нам приезжают разные певцы, музыканты, группы, да, и наши прям бегут одаривать их подарками. Но это говорит о нашей гостеприимности, это здорово. А у нас на концерте у нас такой тренд, что не мне дарят подарки, а я хочу дарить подарки. Подарки — это, во-первых, свои песни, потому что двухчасовая программа, это все...
1: Два часа
3: программа, но это, наверное, не ровно два часа музыки будут. Наверное, первая часть будет состоять из первой части первого блока музыки, затем будет перерыв на премьеру клипа и розыгрыши, а затем уже вторая часть музыкальная, мы продолжим весельем, да, и завершим, значит, на втором часу. Поэтому вот это то, что ожидает наших слушателей. Поэтому те, кто не успели, друзья, места очень-очень ограничены. Тот, кто успеет, у него будет уйма на самом деле прекрасных сюрпризов на этом концерте. Поэтому, друзья, еще раз напоминаю, 17 октября в 7 часов вечера
1: в Гастробаре
3: комьюнити.
1: Все в комьюнити.
3: Пишите.
2: Здорово.
1: Мне, да? Мне нравится то, что в комьюнити, потому что сцена прям близко находится к людям. И такой некий квартирник мне напоминает, потому что напрямую всегда можно пообщаться,
2: да,
1: со
2: можно,
1: своим зрителем,
2: близко,
1: слушателем,
2: да.
1: напрямую. То
3: есть на самом деле
1: приятно.
3: Такое есть. Там, во-первых, это вот это ощущение. Очень хорошо построен, что вот эта вся как бы сцена, она получается
2: на виду.
3: Вся аудитория, так скажем, на виду, да. Во многих залах мы выступали, есть определенная как бы сложность именно в контакте визуальном и, ну, и аудио как бы контакте с слушателями.
1: Важно,
3: а здесь, то есть, все всем видно. Главное, единственное, что этот первый ряд, второй ряд, либо завершающий ряд, да, вот это единственное отличие. Ну, еще и по акустике, да, то есть звук там можно настроить шикарно.
1: Ну, все замечательно. Желаем,
2: здорово,
1: чтобы все
2: да.
1: прошло просто великолепно.
3: Спасибо.
1: Ну, и вот, Соберы, вот мы слушаем ваши песни, радуемся вашим премьерам, радуемся то, что вы сольную карьеру запустили. Вообще это все великолепно. Но как на протяжении этих многих лет вам мир становится суровым с каждым годом? Вы это тоже замечаете. Но как не потерять себя и не потерять тот дух романтизма, который присутствует в вас и в ваших песнях? Как вам это удается?
3: Ну, во-первых, это... Как и вот эта моя крайняя песня, да, «Гамбахур», это, наверное, то, что через что, пройдя человек, либо же, чтобы пройти это все, нужен, наверное, вот такая опора нужна, потому что мы даже, когда сейчас идет процесс монтажа клипа, мы даже включили туда один элемент, который вот это человек, который рядом стоит и тебя в эту минуту поддерживает. Очень важно, чтобы в разные ситуации у человека был, как бы то ни было, как бы то ни было сложно, да, какой-то человек, ну, сильно надеяться и в то же время нельзя, да, но если есть этот человек, это уже полпути как бы пройдено. Когда есть человек, который в тебя верит, когда тебе говорит, что
2: вот,
3: у тебя получится.
2: Это очень важно. У меня, кстати, сразу вопрос. Кто этот человек, который первым слушает ваши песни? Вот которому вы доверяете настолько, да, что к мнению этого самого человека сразу прислушиваетесь?
3: Ну, вы знаете, во-первых, эту песню слушает моя... команда, творческая команда, да, даже еще не записанную версию, да. Ну и, конечно же, когда наступает момент именно восприятия песни, не с точки зрения профессионального восприятия, а с точки зрения обыденного,
2: да,
3: обыкновенного, то в этот момент я, конечно же, использую, не использую, это неправильное слово.
1: Фокус-группа есть своя.
3: Да, фокус-группа, это, то есть, моя семья и мои дети. У меня три прекрасных дочери, разных возрастов, и сыночек.
1: Так они правду говорят или нет?
3: Нет, они говорят правду, и вы знаете, я даже исправляю некоторые моменты, даже иногда слова исправляю, прислушиваюсь,
2: да?
3: К примеру, да, даже по названию могу, да, то есть обратиться, сказать, ну как ты думаешь, вот как вот это, да? Они с точки зрения опять вот, хотя я прожил достаточно лет, но я хочу, чтобы моя музыка, да, то есть она и задевала, так скажем, по-хорошему, задевала слух,
1: разных поколений.
3: Молодого поколения.
2: Да, то есть
3: и мне важно,
2: поколения.
3: Как слушает молодежь мои песни. И поэтому я спрашиваю, что как вот это звучит, к примеру, да, вот как бы ты хотел, чтобы это звучало, какие слова, допустим, более тебе легко воспринять, да? Потому что иногда такие есть тоже слова литературные, которые
2: сложно,
3: да, сейчас, тем более на улице, да, ты эти слова не скажешь, и никто тебя не поймет. Да? Ну, к сожалению, я, наверное, думаю, что это к сожалению. Я бы больше хотел, чтобы люди использовали свои лексики более такой литературные, да, то есть слова, чтобы приятно было и совпадало, да. С тем, что мы учим в школе, и то, что говорится на улице.
1: Конечно.
3: Поэтому...
1: Но вот стиль вашей музыки отчасти меняется, отчасти остается прежним, но чего поклонникам ожидать от вас вот в будущем? Вот 2027 год совсем скоро, да, как говорится. Может быть, новый этап, может быть, что-то новое. Может, сами хотите что-то изменить.
3: Ну,
1: может быть, рэп начать читать, я не знаю.
3: Рэп не знаю. Если мой язык будет...
2: Повернется,
3: с моим возрастом,
2: да?
3: Так скажем,
2: вот
3: да, более работать активно.
1: Я бы это послушал.
2: Только что рассказывал про литературный язык, про красивый язык. И вот ты молодец.
1: Нет, подожди. Рэп можно читать и на красивую,
3: да,
1: литературу.
3: Конечно,
1: не надо.
2: Мало
3: это,
2: рэперов, ты знаешь. Вот вспомни мне
1: будет?
2: На прям. Вот.
3: Поприще, значит, есть аудитория, да, есть ниша, которую нужно занять.
2: Будет первый, да, такой.
1: Да ладно, может быть, не совсем рэп, конечно. Может быть, какое-то другое интересное сочетание. дыхание, другое, не знаю, другая... эксперимент какой-то интересный, может быть, вы хотите сделать.
3: Ну, в голове всегда, всегда есть, да, то есть идеи, мысли, инициативы по поводу каких-то новшеств. Ну, во-первых, я думаю, что в 2027 году это более какие-то масштабные, наверное, концерты. Uh-huh. Это одна из главных целей. Конечно же, какой-то синтез определенный, потому что я очень... люблю именно симфоническую музыку. Mm. И вот, может быть, это такая идея, это совмещение с каким-то
1: оркестром.
3: Да. Оркестром, но, опять же,
1: интересный формат.
3: Посмотреть, да, то есть какой-то, может быть, лимитированный формат, может быть, mm-hmm. полноценный, да, вот этот дух, да, вот этот симфонический оркестр, он как бы захватывает, и я хочу где-то, наверное, вот симпровизировать, где-то вот попытаться что-то сделать. Ну и, конечно же, ряд концертов намечается в 2027 году, как и внутри страны, так и за пределами.
1: Замечательно.
3: Некоторые концерты, к сожалению, для аудитории, они закрытого формата, небольшого, так скажем, да, то есть формата. Но мы работаем и над более широким, так скажем, вариантом, да, то есть открытого формата. Поэтому... ожидать есть чего моим слушателям. Очень
2: это
3: много тем,
2: здорово,
3: очень
2: да,
3: много
2: здорово.
3: Еще песен, которые буквально живут еще в диктофоне моего телефона в таком формате,
2: пока
3: да?
2: Еще,
3: да? Да, пока еще. Поэтому я надеюсь, что будут силы, дай бог, чтобы да, было здоровье, дай бог, чтобы все было хорошо.
1: Сейчас
3: и чтобы
1: много.
3: Рядом были все те партнеры, которые помогают.
1: Само собой.
3: Да.
1: И партнеры, и люди, конечно, которые вас поддерживают. И другой вопрос. Смотрите, вот сейчас очень многие артисты, чтобы продвигать свою популярность, создают такие некие дуэты. Я вот в новой вот вашей такой вот новой карьере, новой вашей жизни, нового рождения Собира Аминова я пока не видел дуэта какого-то интересного.
2: Но Собир потрясающий,
1: может быть.
2: Нет, да, сольный исполнитель.
1: Нет, он сольно поет шикарно. У меня вообще вопросов нет к этому. Я готов слушать днем и ночью эти потрясающие песни. Они очень красивые, душевные. Но будет ли дуэт какой-нибудь?
2: А может, один, может быть, есть в планах, да.
3: Дуэт. Мы также об этом думали. У нас были представления, были мысли. Я, наверное, не буду сейчас говорить именно с кем и с кем бы мы, допустим, да, то есть предполагали. Мысли были. Поэтому мы можем это ожидать. Не могу сказать однозначно, да, что да или нет, но, по крайней мере, мысли были. Не всегда удается найти вот эту середину, которая была, устроила бы, да, то есть обе стороны. Либо, к примеру, если там будет трио, да, то есть три стороны. Поэтому посмотрим, сможем ли мы найти вот этот баланс, вот эту середину и ту тему, да, тот трек, который бы на самом деле красиво бы слушался.
1: Здорово. Я думаю, что все-таки время экспериментов, оно обязательно будет в вашей карьере. Мы ждем любые абсолютно, даже рэп.
3: Пускай. Спасибо. Обязательно.
1: Ну и напоследок, времени очень мало остается. Напоследок вопрос. Если описать ваш сегодняшний творческий этап одним словом, то что это будет и почему?
3: Ой, я бы, наверное, назвал второе дыхание.
1: Да?
3: Реально. Потому что сейчас... второе дыхание у меня, слава богу, открылось, слава богу, получается. В остальном, наверное, вот эта тема, она не зря появилась, да, потому что нелегко, как бы, да, этот путь проходить. Я не скажу уже, что одному, потому что я не один, слава богу, я не один, но как бы то ни было, да, то есть именно творчество, как бы, оно идет, есть, как бы, такой момент, поэтому буду себе говорить «Гаммахур», да, буду говорить себе, да, то есть
2: почаще,
3: верить дальше в себя. Ну и, конечно же, благодарить все то, что сейчас получается. Я очень благодарен всем тем, кто находится рядом, находился рядом на протяжении этих 2 лет и сейчас продолжает, да, то есть верить в меня, продолжать содействовать, оказывать, да, то есть и в любые какие-то сумасшедшие идеи, то есть вовлекаться, да, потому что мы иногда такие вещи, да, то есть со своей командой представляем и говорим, сначала вроде они кажутся, что не, как это что, а в итоге получается, да, интересно.
1: Ну, так, здорово.
3: Спасибо
1: здорово.
3: Всем.
1: Спасибо огромное, то, что вы сегодня с нами уделили нам время, и желаем также классно провести концерт 17 числа, пускай пройдет все замечательно, пусть соберутся те самые люди, которые спасибо, хотят да. слышать ваши песни, видеть вас воочию, потому что одно дело, когда все это по радио, когда это в твоем плейлисте, а когда у тебя вот живое общение со твоим любимым, дорогим слушателям и зрителям, это совершенно другая, иная история. Пускай вот этот симбиоз, связь, энергия, все обязательно будет там.
3: Спасибо.
1: Ну и здорово то, что вы продолжаете в том же духе, нам все нравится.
2: Да, я тоже присоединяюсь. Мы вам пожелаем еще, наверное, и дальнейших творческих успехов. Обязательно подъема, вдохновения. Это прям необходимо. И еще очень хочется пожелать не просто какого-то ажиотажа, да, куража, вот аншлага на концерте, но чтобы вот была та самая магия, которая действительно происходит, когда вот слушаешь ваши песни, сочетание голоса вашего потрясающего, удивительной музыки.
1: Харизмы.
2: Пусть, да, эта магия продолжается.
3: Спасибо огромное, Лола. Мне очень приятно слышать это от вас и ваши пожелания прям к месту, да?
1: Конечно.
3: Всегда очень приятно такие слова, пожелания получать. Ну что же, я тоже вас благодарю, Андрей, Лола, за уделенное мне время, Радио Азия Плюс, руководству, за то, что вы несете вот такой свет через уши, да, то есть уши...
2: Через слух,
3: да. Через слух нашему народу, нашим слушателям. Ну и, конечно же, да, присоединяясь к вашим словам, приглашаю своих слушателей на концерт, чтобы это, как Лола сказала, эта магия произошла.
1: Само собой.
3: Мы сделаем все возможное, что от нас зависит, потому что будет живой звук, будут профессиональные музыканты, которые мне будут помогать в этот день. Ну и, конечно же, без подарков не уйдут наши слушатели, те, кто будет на концерте. Ну и спасибо за то, что вы делаете вашу работу. Вам также удачи. Успехов
1: в вашем
3: поприще.
1: Спасибо огромное.
2: Спасибо.
1: Друзья, ну вот так. 3 часа сегодня пролетели просто как мгновение ока. Мы с вами прощаемся, но лишь до завтра. Завтра пятница. Ох, какой хороший день будет. Так что завтра в 11:10 снова на посту. Всем удачи, хорошего дня.
2: Именно так, друзья. Сегодня мы просто уверены, что нам удалось открыть то самое нужное второе
1: дыхание.
2: Да, я
1: тоже надеюсь.
2: Да, всем вместе, и это здорово. Поэтому остается пожелать вам отличного продолжения этого дня, уютного, красивого вечера. И да, уже завтра в это же самое время снова встретимся с вами в эфире. На сегодня все. Пока-пока.
1: Пока, друзья.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Маргилей Чоруби Икдуми Лайн Энерджи Фарумирасад. Куракашива Дарьевте Голибон, Тареки Генераторы Аркомита Содуфи, Дар Эфири Мустакими, Радио Азия Плюс Баргузор Мегардад. Полнстагуми Октябр, Суати Хаштаву Дадахиха. Дар Мавджи Яксаду Хавдар Душамбе Убухтар, Ваяксаду Чору Чор ФМ Дархуджан. Лайн Энерджи Харида, Ондрон Нуши Джонконит, Ракамру Азери Сарпуш Гирифта, Дар Шакли СМС, Бараками Панджоу Панч Панджоу Равонконит, Ва СМС جاو بیرو انتظار شوید همون کاری چرا تو آخری اقدام نگاه دارید به اون توفا با دست آورده نمی شود سونی پلی استیشن 5 تلویزور آیفون و موتورسیکل سویبونی خود رو انتظار است افیری مستقیم رو همچنین طریق اینستاگرام در صفحه لاین انرژی تی جی تماشا کنید
7: Бахти Худро Санч, Лото Спорчикто и на Вилотарии, Пенальти Ва Джазирей Ганджро, Барогмон, Чипта Бихар, Ва Бапешвози Бахти Худ, Кадам Гузор, Ситора Ройоб, Бурди Худро Бигир, Ио Онро Чан Барубар Зьоткон, Ва Инханус Нахамашаст, Харфоро Дар Чиптого Джамкун, Ва Сойби Мукофоти Худшау, Смартфон, Телевизор Яхдон, Ноутбук Ва Бос Бисер Мукофотой Дигар, Дар Сарусари Джумхури, Чатрогой Зарди Лото Спортро, Джустуджукон, Лотоспорт, Ситорей Бахтродор.
8: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند شربت برمیسال سولفه را رفع نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنی که سولفه نبود خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال
6: رقم تلفنی اداره реклама 41-41.
9: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
10: Юра Лейджин.
9: Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.

0: Азия ба қайд гир ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94777777 равон кун. Вақтатро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy-ро интизор бош. Як зарфи XL як шанси бурд аст. Онро аз даст наде.
1: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
3: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биор.
4: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
7: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
8: Тачбилд 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе Экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные и отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе Экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. Тачбилд 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
9: Рахами телефона Едора и реклама.
10: Чилуяк, чилуяк.
11: Бубин. Бишунал Фабиракс.
12: Азия Плюс. Манбай Иттилоот Лафарогат.

0: Коротко о главном.
1: Верховный суд Таджикистана подписал меморандум со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Участники инвестиционного форума предложили меры по повышению прозрачности госструктур. Суд в Калифорнии обязал Госдеп США возобновить розыгрыш лотереи «Грин Кард». Миротворцы ОДКБ отработали защиту гуманитарного конвоя. Генассамблея ООН приняла декларацию о готовности к будущим пандемиям. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: со Адар Тоҷикистон Понзда.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Участники инвестиционного форума предложили меры по повышению прозрачности госструктур. Суд в Калифорнии обязал Госдеп США возобновить розыгрыш лотереи Green Card. Генассамблея ООН приняла декларацию о готовности к будущим пандемиям. Далее подробности этих и других событий. Верховный суд Таджикистана и Всемирная организация интеллектуальной собственности подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает повышение квалификации судей, подготовку и применение передового международного опыта, а также внедрение современных подходов к рассмотрению дел и споров, связанных с интеллектуальной собственностью. Кроме того, сотрудничество призвано укрепить механизмы судебной защиты прав и законных интересов правообладателей интеллектуальной собственности. В Душанбе обсудили вопросы сотрудничества между государственным и частным секторами. Предприниматели и инвесторы обсудили с представителями госорганов проблемы и вызовы, с которыми они сталкиваются в процессе предпринимательской и инвестиционной деятельности. Отмечена необходимость устранения существующих препятствий, совершенствования механизмов государственной поддержки, улучшения деловой среды, повышения доверия инвесторов и создания благоприятных условий для реализации новых инвестиционных проектов. Также участники обменялись мнениями об управлении, упрощение административных процедур и повышение прозрачной деятельности государственных органов и продолжению реформ по улучшению делового инвестиционного климата в стране. Федеральный суд Южного округа Калифорнии обязал Государственный департамент США возобновить розыгрыш лотереи Green Card, которая была приостановлена в конце 2025 года решением президента Дональда Трампа. Таким образом, было удовлетворено ходатайство американской юридической фирмы Red Eagle Law, подавшей иск против госсекретаря штатов Марка Рубио. Теперь Госдеп должен открыть регистрацию не позднее 1 ноября, а до 3 декабря объявить имена получивших право на въезд в США. При этом подчеркивается, что решение калифорнийского суда не означает окончательного возвращения лотереи, поскольку администрация Трампа вправе обжаловать постановление. Отметим, что лотерея Green Card была запущена Госдепом США в 1990 году и предусматривала распределение до 55 тысяч виз ежегодно. Генеральная ассамблея ООН приняла политическую декларацию о предотвращении пандемии, подготовке к ним и реагировании на будущие вспышки опасных заболеваний. Документ поддержали 153 государства, 3 страны проголосовали против, еще 2 воздержались. В декларации подчеркивается, что несмотря на уроки пандемии COVID-19, мировое сообщество по-прежнему недостаточно подготовлено к новым глобальным угрозам в сфере здравоохранения. Отдельное внимание в документе уделяется неравенству между странами в вопросах подготовки к пандемиям и борьбы с ними. Согласно декларации, ежегодный дефицит финансирования соответствующих мер оценивается в 15 миллиардов долларов. Он призывает к международной солидарности, подчеркивая, что ни одна страна не может полностью защитить себя от пандемии в одиночку. Таджикский боец Лоик Раджабов получил травму во время тренировки и не сможет выступать против российского бойца Николая Алексахина на турнире ACA в Душанбе. Об этом сообщил телеканал «Варзиш». По его данным, 14 октября Раджабову сделали операцию. Отметим, что бой должен был состояться 31 октября. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджи Харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро а...
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджи Харида, яке асе...

0: Реклама Дар Азия Плюс. Тадж-билд 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе-экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе-экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. Тадж-билд 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.
3: رقم تلفنی اداره رکلامه
4: 41 41. رادیوی آسیا پلس.
3: برای شنیدن
4: آسیا پلس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Знаете ли вы, что первые уроки бережливости малыш получает задолго до того, как научится считать деньги? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, когда малыш начинает понимать ценность вещей и как мягко заложить основы разумного потребления. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Уже в возрасте 2-3 лет ребенок может постепенно усваивать простые правила. Игрушки нужно беречь, книги аккуратно перелистывать, а после игры возвращать все на свои места. Конечно, в этом возрасте малыш еще не понимает настоящую ценность вещей, но он учится ценить их через повседневные привычки и пример взрослых. Чтобы мягко заложить основы разумного потребления, нужно, во-первых, не спешить покупать новую игрушку каждый раз, когда ребенок просит. Можно предложить вместе поиграть с тем, что уже есть, или придумать для старой игрушки новую историю. Во-вторых, стоит вовлекать малыша в заботу о вещах. Вместе убирайте игрушки, мойте их, заклейте порванную книжку, складывайте аккуратно карандаши. И обязательно хвалите малыша не за послушание, а за его старание и заботу о вещах. А еще учите замечать, что не все в жизни нужно покупать. Иногда ведь самое ценное – это построить домик из подушек, нарисовать открытку, слепить что-нибудь самому или просто провести время с родителями. Помните, разумное потребление начинается не с запретов и разговоров о деньгах, а с любви, личного примера и уважения к тому, что нас окружает. Ведь наша задача – не научить ребенка отказывать себе во всем и на всем экономить, а помочь понять ему – ценность вещи определяется не только ее ценой, но и тем, сколько радости, заботы и добрых воспоминаний она нам дарит. Ну а чтобы каждый шаг вашего малыша был комфортным, используйте подгузники «Совпремиум». Высокое качество материалов подарит уверенность малышам и мамам на каждый день.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Асабзиго то хазон, як таро на рогаст». «Азия плюс робишунаву».

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия плюс». All I need.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
4: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Маргилай чорум иқдоми Lion Energy фаро мерасад. Пора кашива дар ёфти ғолибон тариқи генератори арқоми тасодуфӣ дар эфири мустақими радиои Азия Плюс баргузор мегардад.
6: 15 октябр, соати 8:10 дақиқа, дар мавҷи 107 дар Душанбе ва Бухтар ва 104.4 FM дар Хуҷанд.
5: Lion Energy харида, онро нӯши ҷон кунед. Рақамро аз зери сарпуш гирифта дар шакли SMS ба рақами 5550 равон кунед ва SMS-и ҷавобиро интизор шавед. Ҳамон каричаро то охири иқдом нигоҳ доред. Бе он туҳфа ба даст оварда намешавад.
6: Sony PlayStation 5, телевизор, iPhone ва мотоцикл соҳибони худро интизор аст.
5: Эфири мустақимро ҳамчунин тариқи Instagram дар саҳифаи Line Energy TJ тамошо кунед. Рақами телефони идораи реклама
6: 41-41.
5: Оҳанги болҳои Орион дар як мавҷ. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: На форуме предпринимателей в Душанбе подписаны инвестиционные соглашения. Китайская компания изучит возможности строительства ГЭС на реке Обихингоу. Душанбе досрочно выполнил план осеннего призыва в армию. В стране впервые провели онкооперацию с использованием индоцианина зеленого. Германия приглашает на работу медсестер из Таджикистана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 5500.
5: Саразми қадим, ки дар наздикии Панҷакен ҷойгир аст, таърихи тақрибан 5500 сола дорад. ЮНЕСКО саразмро ба давраи аз ҳазорсолаи чорум то охири ҳазорсолаи сеюм пеш аз милод нисбат медиҳад ва онро яке аз қадимтарин марказҳои маскуншавии одамон дар Осиёи Марказӣ медонад. Дар саразм кишоварзӣ, чорводорӣ, ҳунармандӣ ва металлургия рушд карда, сокинони он бо минтақаҳои васеи Осиёи Марказӣ, Хусори Эрон ва водии Ҳинд робитаҳои тиҷоратӣ доштанд.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
6: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Valor.
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит Paid to Exit от Brooks и Estyn. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон ҳабда.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
0: Дар кишвар ва Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. Президент республики Эмомали Рахмон выступил на 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое прошло сегодня в Баку. Президент, отметив текущую сложную и уязвимую международную ситуацию, сделал акцент на важности создания прочных основ для обеспечения долгосрочного мира и стабильности на базе взаимопонимания и доверия, верховенства принципов международного права, а также мирного решения споров и разногласий. Таджикистан также заинтересован в расширении регионального сотрудничества по таким направлениям, как упрощение таможенных и логистических процедур, создание мультимодальных транспортных коридоров, развитие цифровой экономики, зеленой энергетики и промышленности, сказал глава государства. На форуме предпринимателей в Душанбе подписаны меморандумы и соглашения о сотрудничестве, охватывающие различные сферы экономики. Так, подписаны меморандум по развитию системы электроснабжения в районе Сино города Душанбе, соглашение о создании центра эндоваскулярной диагностики и лечения в Согде, о строительстве предприятий по производству цемента в Арзобском районе и в Хатлонской области, о строительстве предприятий по производству и обогащению цемента, извести, бентонита и калина в Согде, а также создание 3 производственных предприятий по выпуску натуральных соков прямого отжима. В Республиканском научном центре онкологии впервые выполнили операцию с использованием индоцианина зеленого. Хирургическое вмешательство выполнили пациентки с диагнозом рак эндометрии на ранней стадии заболевания. Индоцианин зеленый используется для визуализации лимфатических структур и определения сторожевых лимфатических узлов, которые имеют особое значение при оценке возможного распространения опухоли. В центре отмечают, что применение этого метода помогает точнее определить распространенность заболевания, установить его стадию и выбирать дальнейшую тактику лечения. Внедрение подобных технологий рассматривается как важный шаг в развитии онкохирургии в Таджикистане, а также в повышении качества диагностики и лечения онкозаболеваний. Министерство энергетики и водных ресурсов страны подписало с китайской компанией Xijing Shanghai Power Development меморандум о сотрудничестве в изучении возможностей и строительстве ГЭС на реке Обихингоу, сообщается на официальном сайте ведомства. Обихингоу – горная река на востоке страны, которая, сливаясь с Урхобом, образует реку Вахш. Она обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом и рассматривается как одно из перспективных направлений строительства новых электростанций. Согласно данным Минэнерго, в бассейнах рек Сурхоб и Обихингоу определен общий гидроэнергетический потенциал в размере свыше 36 миллиардов киловатт-часов в год. Город Душанбе досрочно выполнил план осеннего призыва на военную службу за первые 15 дней кампании. Таким образом, более 40 городов и районов уже отрапортовали о выполнении плана наряда. По данным Министерства обороны, за первые 10 дней осенней призывной кампании республика выполнила 84% установленного плана. Осенняя призывная кампания, между тем, продлится до конца ноября месяца. Миграционная служба страны объявила о наборе женщин с медицинским образованием для работы медсестрами в Германии. Как сообщили в ведомстве, кандидаткам предъявляются такие требования: наличие диплома о медицинском образовании по специальности «сестринское дело», опыт работы от 2 до 3 лет, знание немецкого языка на уровне B2, предлагаемая заработная плата от 2400 евро в месяц. Для получения дополнительной информации и подачи документов желающие могут обратиться в Центр консультирования и предвыездной подготовки трудовых мигрантов миграционной службы по адресу улица Айни, 121. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аз даст наде. Танхо дар KFC.
6: Тачбилд 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе Экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные и отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе Экспоцентр, 22-24 октября. Вход свободен. Тачбилд 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
7: Рахами телефона идора и реклама.
8: Чилуяк.
9: Фигони Барго Чарг. Дархошей Садранги Табиат. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Кази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است سلیم تهرانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است Бонки Имон Интернешнл. Дусти молявишмо.
4: Азия Плюс. Дараджаи бодои хасбият.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Знаете ли вы, что первые уроки бережливости малыш получает задолго до того, как научится считать деньги? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, когда малыш начинает понимать ценность вещей и как мягко заложить основы разумного потребления. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Уже в возрасте 2-3 лет ребенок может постепенно усваивать простые правила. Игрушки нужно беречь, книги аккуратно перелистывать, а после игры возвращать все на свои места. Конечно, в этом возрасте малыш еще не понимает настоящую ценность вещей, но он учится ценить их через повседневные привычки и пример взрослых. Чтобы мягко заложить основы разумного потребления, нужно, во-первых, не спешить покупать новую игрушку каждый раз, когда ребенок просит. Можно предложить вместе поиграть с тем, что уже есть, или придумать для старой игрушки новую историю. Во-вторых, стоит вовлекать малыша в заботу о вещах. Вместе убирайте игрушки, мойте их, заклейте порванную книжку, складывайте аккуратно карандаши. И обязательно хвалите малыша не за послушание, а за его старание и заботу о вещах. А еще учите замечать, что не все в жизни нужно покупать. Иногда ведь самое ценное – это построить домик из подушек, нарисовать открытку, слепить что-нибудь самому или просто провести время с родителями. Помните, разумное потребление начинается не с запретов и разговоров о деньгах, а с любви, личного примера и уважения к тому, что нас окружает. Ведь наша задача – не научить ребенка отказывать себе во всем и на всем экономить, а помочь понять ему – ценность вещи определяется не только ее ценой, но и тем, сколько радости, заботы и добрых воспоминаний она нам дарит. Ну а чтобы каждый шаг вашего малыша был комфортным, используйте подгузники «Совпремиум». Высокое качество материалов подарит уверенность малышам и мамам на каждый день.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Ин марзубум хазоруяк асрор дорад. Вахам хазор кисай ношунида. Аз тариху фарханг то иктисоду фановарихой навтарин дар як гуфтор. Раузана бачин дар Азия плюс».
3: Салом дустонам, тасаввур кунед. Садҳо миллион нафар қариб дар як вақт кӯшиш мекунанд ба зодгоҳ ва назди оилаи худ баргарданд. Сабаб ҳолати фавқулода нест, сабаб ид аст. Ин иди баҳор ё соли нави чинӣ мебошад. Барои бисёре аз оилаҳо ин муҳимтарин ҷашни сол аст. Онҳо хонаҳоро оро медиҳанд, таомҳои махсус омода мекунанд, ба кӯдакону наздикон лифофаҳои сурх медиҳанд ва аҳли оила сари як дастархон ҷамъ мешаванд. Аммо тақвими чинӣ ҷашнҳои дигари қадимӣ ҳам дорад. Яке аз онҳо иди миёнаи тирамоҳ аст. Он бо моҳи пурра, дидор бо наздикон ва ваҳдати оила пайвандӣ дорад. Дар ин рӯз шириниҳои машҳури моҳ шакл мехӯранд. Шакли гирди онҳо ҳам моҳи пурра ва ҳам ҷамъомадани аҳли оиларо ифода мекунад. Ҷашни дигар иди қайиқҳои аждаҳо аст. Дар рӯзи ин ид дар бисёр ҷойҳо мусобиқаи қайиқҳои рангоранг баргузор мешавад. Таомҳои машҳури он зунтзи ном дорад, яъне биринҷи дар барг печонида шуда. Анъанаҳо аз минтақа ба минтақа фарқ мекунанд, вале худи ҷашн ба феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО ворид шудааст. Ҷашнҳои чинӣ чанд чизро ба ҳам мепайванданд: оила, хотира, табиат, ривоят ва албатта таом. Аз ҳамин сабаб идро дар чин на танҳо мебинанд, онро мешунаванд, эҳсос мекунанд ва ҳатто мечашанд. Дар барномаи оянда ба театре меравем, ки дар он ҳунарманд бояд ҳам сарояд, ҳам бозӣ кунад, ҳам рақс кунад ва ҳам акробатика нишон диҳад.
2: Ин марзубум ҳазору як асрор дорад ва ҳам ҳазор қиссаи ношунида. Аз тариху фарҳанг то иқтисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Раузана ба чин дар Азия плюс.
1: Радио Азия плюс. Барои шунидан. Азия плюс.

0: Муин Рох.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа – больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

Реклама Дар Азия Плюс. Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. TJ. TouchBuild 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе-экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии. Архитектор

архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные и отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе Экспоцентр, 22-24 октября. Вход свободный. Тачбилд 20.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организаций. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2gis.tj.
5: Рахами телефонии дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Азия Плюс.

0: Ролер исти солкунанда и муваффақит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Тадж-билд 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе-экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные и отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе-экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. Тадж-билд 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
1: Бангумитуной офтоп. Вахты кирузи нав сармешават. Азбаланди кулахо чашмай поке. Бапойонхо мешорат. Анатис маджрой чашмай кухиро. Аз кулахо то халпой шимо мебарат. Расуиндани обитозе кулер. Барой хона ё корхонай шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис. Обе кидарон лафати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Азия плюс. Харус. Я кадамбак.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Баҳангоми митулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Знаете ли вы, что первые уроки бережливости малыш получает задолго до того, как научится считать деньги? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, когда малыш начинает понимать ценность вещей и как мягко заложить основы разумного потребления. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Уже в возрасте 2-3 лет ребенок может постепенно усваивать простые правила. Игрушки нужно беречь, книги аккуратно перелистывать, а после игры возвращать все на свои места. Конечно, в этом возрасте малыш еще не понимает настоящую ценность вещей, но он учится ценить их через повседневные привычки и пример взрослых. Чтобы мягко заложить основы разумного потребления, нужно, во-первых, не спешить покупать новую игрушку каждый раз, когда ребенок просит. Можно предложить вместе поиграть с тем, что уже есть, или придумать для старой игрушки новую историю. Во-вторых, стоит вовлекать малыша в заботу о вещах. Вместе убирайте игрушки, мойте их, заклейте порванную книжку, складывайте аккуратно карандаши. И обязательно хвалите малыша не за послушание, а за его старание и заботу о вещах. А еще учите замечать, что не все в жизни нужно покупать. Иногда ведь самое ценное – это построить домик из подушек, нарисовать открытку, слепить что-нибудь самому или просто провести время с родителями. Помните, разумное потребление начинается не с запретов и разговоров о деньгах, а с любви, личного примера и уважения к тому, что нас окружает. Ведь наша задача – не научить ребенка отказывать себе во всем и на всем экономить, а помочь понять ему, ценность вещи определяется не только ее ценой, но и тем, сколько радости, заботы и добрых воспоминаний она нам дарит. Ну а чтобы каждый шаг вашего малыша был комфортным, используйте подгузники «Совпремиум». Высокое качество материалов подарит уверенность малышам и мамам на каждый день.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Фероны «Барго Чарг» – дорогущие содранги и табиат. «Азия Плюс».

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бином ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом тағйир ёбандаи бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 8 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 14 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Вы рассказали кому-то о своих планах, и все пошло не так. Похвастались хорошим самочувствием, на следующий день заболели. Поделились радостью, и вдруг

0: посыпались неприятности. И тут кто-нибудь обязательно скажет: «Тебя сглазили. Не надо было рассказывать». Почему мы так часто ищем связь между чужим взглядом, завистью и событиями нашей жизни? И что об этом говорит психология? Давайте разберемся.
1: «НИДО» с психологом Нигиной Мамаджановой.
0: Прежде всего, давайте разделим два вопроса. Первый. Есть ли научные доказательства того, что взгляд или зависть способны посредством сверхъестественного воздействия причинять человеку вред? Надежных научных подтверждений этому нет. Второй вопрос совершенно другой. Может ли вера в сглаз влиять на наше самочувствие, поведение и эмоциональное состояние? Да, может. Представьте человека, который искренне убежден, что его могут сглазить. После разговора с завистливым, как ему кажется, знакомым, он начинает прислушиваться к каждому ощущению. Заболела голова – тревожный знак. Усталость – тоже. Что-то не получилось на работе – значит, снова сглазили. Сглаз действует. Человек становится настороженным, ждет неприятностей и все чаще воспринимает обычные события как подтверждение своих опасений. В психологии существует понятие «эффект ноцебо». Он описывает ситуации, когда негативные ожидания способствуют появлению или усилению неприятных ощущений. Например, если человек уверен, что после определенного события ему обязательно станет плохо, тревога может усиливать восприятие телесных симптомов. Есть и другой механизм. Мы склонны замечать то, что подтверждает наши убеждения. Если мы уверены, что определенный человек нам завидует, то может запомниться неприятность, случившаяся после встречи с ним. Но забыть десятки случаев, когда после общения с ним ничего плохого не происходило. Кроме того, понятие «сглаза» существует в разных культурах и передается из поколения в поколение. Оно помогает людям объяснить непонятные события, страх потери благополучия и болезненное внимание окружающих к чужому успеху. Вы имеете право радоваться своим достижениям, делиться хорошими новостями и строить планы. Пусть разум помогает нам проверять факты, традиции напоминают о наших корнях, а тревога не становится хозяином нашей жизни. Ведь иногда нам нужна не защита от чужого взгляда, а уверенность в том, что не каждое неприятное событие имеет тайного виновника. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Олами Дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни ҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
4: 1132.
5: Моҳи августи соли 2026 гармтарин моҳ дар таърихи мушоҳидаҳои обуҳавошиносӣ дар ҷаҳон гашт. Ҳарорати миёнаи сатҳи замин нисбат ба нишондиҳандаи миёнаи асри 20 1132 градус Селсия баландтар буд. Рекорди қаблӣ, ки соли 2023 ва 2024 сабт шуда буд, боз ба 0.08 градус Селсия зиёд шуд. Ҳамчунин ҳарорати уқёнусҳои ҷаҳон баланд рафт. Ҳарорати сатҳи об дар моҳи август низ ба сатҳи рекордӣ расид. Ин танҳо як ҷаҳиши кӯтоҳмуддат нест. Ҳамаи 10 моҳи августи гармтарин дар таърихи мушоҳидаҳо ба даври баъд аз соли 2016 рост меоянд. Гузашта аз ин, моҳҳои июн то августи соли 2026 гармтарин давраи се моҳа дар таърихи мушоҳидаҳои NOAA, Идораи Миллии Уқёнусшиносӣ ва Атмосферии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буданд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
1: Осень в динамиках звучит лучше.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра.
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире Азия Плюс.

0: техно-торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلاس

знал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: یکی رو به هنر مال از عدد بیش، یکی با صد هنر دلتنگ و درویش. نوسر خسرو.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

Роллер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Азия плюс. Харрус. Я кадам бабе.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

осень. Повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Know It All». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: تو رنج تحمل نکنی گنج نبینی تو شب نرود صبح پدیدار نگردد سعدی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
0: слушай чувствуй Танцуй.
4: Радио.
0: Азия Плюс.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать». Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на «Азия Плюс».

0: тела.
1: Бер маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
2: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамишаги.
4: На хар ки чехра барафрухт, дилбари донат. На хар ки ои насозат, сикандари донат. Офис.
3: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
5: Танцуй с нами. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 4.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
2: I am light, I am whole, all abundance flows back.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: تنسی سنانی آسیا پلوس.